в долгий ящик их, а вот теперь вы дела свои начинаете сначала. Кто-то жизнь решил сначала начать, что-то в ней сегодня поменять, переделать или вообще вот с чистого листа запустить, и только так. Ну что ж, имеете полное право, удачи вам в этом. Ну а я, Крылов Илья, сначала начинаю новый музыкальный час на русском, уже и классные песни вам приготовил. Хит «Луна» исполнят Ираклий Лика Стар с Татьяной Куртуковой, поводим хороводы вокруг Алешеньки. С Дмитрием Колдуновым подарим песню девушке с самыми красивыми глазами. Ну а сейчас летит бумеранг к вам от Анны Семенович и Славы на русском радио. Ловите и не спите.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

Радиоканал ТОП-ФМ 105.3. Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-71-00517 от 30 декабря 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: мы на Русском радио с большой любовью относимся к творчеству Александра Панайотова, к его роскошному голосу в несколько октав и к новинкам артиста. Ну а как без любви-то, да? Без любви никак, только с любовью, только с уважением. Чтобы в каждой свежей песне раскрывались все новые-новые краски голоса этого удивительного исполнителя. Ну и давайте прямо сейчас поддержим композицию «Акваланг» и проголосуем за Александра Панайотова в «Золотом граммофоне». Заходите прямо сейчас на сайт rusradio.ru и отдавайте свои голоса.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой.

0: Только девушка-девушку может понять, зачем ей 59-е такое же платье и 48-е туфли точь-в-точь, как и те 47 пар, такого же цвета, формы, размеры, даже высота шпильки, хоть линейка замеряй. Нам, мужчинам, такого не понять, зачем ей все это, зачем. Чтобы было, я только так могу это объяснить. И понимаем мы друг друга, не понимаем, но то, что девчонкам без парней никак, и нам, ребятам, без девчонок, это абсолютный факт. Потому что я — это ты, а ты — это я. И никого не надо нам.
1: Русское радио. Золотое.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: пересуды, какие-то взгляды косые, насмешки в конце концов. Да ерунда все это. Ну подумаешь, кто-то лыбу-улыбу включил. Смеяться, не плакать, пусть улыбаются. Смех жизнь продлевает, а переживать из-за этого дуться, ну, нет. Лично я, Илья Крылов, считаю, не стоит нашего внимания подобное поведение кого-то из окружающих. Главное, самим быть нам выше этого лучше в десятки, а может быть даже и в сотни раз. И как бы тяжело не было иногда, только вперед идем с доброй улыбкой на губах и хорошими мыслями. Ну, а правильный путь подскажет следующая песня, тем более, когда в наших руках такие устройства, как компасы, с ними точно с верной дороги не собьемся.
1: Новая песня на русском.
2: Через
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы».

Прямо не могли мы надышаться этой песней Вячеслава Макарова «Чистейший кислород» на русском майском. Ну и вдыхаем дальше ароматы весны вместе с певицей Жасмин. Кстати, я, Крылов Илья, очень люблю, как пахнет весной растение Жасмин. Белые вот эти вот цветочки красивые, можно будет наломать веточек, если растет Жасмин у вас на вашем личном участке, и в баночку или в вазу с водой дома поставить. Так, про Жасмин я вам сказал, ждите ее, а еще Филиппа Киркорова, Еву Польну. Ну и начинаем новый день, эту среду, с чистого листа под хит Дмитрия Маликова.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Красивые, конечно, песни, где кто-то страдает от любви, от чувства своих безответных. Ну, пусть подобное только в песнях и романтических фильмах остается. Просто как маленькое нам такое вот напоминание, что подобное тоже имеет место быть. Но только не у нас. А у каждого из нас пусть будет в жизни счастье бесконечное, любовь безмерная, чтобы тонули мы каждый день в глазах наших любимых, с ними засыпали в обнимку и также в обнимку с любимыми просыпались под музыку Русского радио.
1: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна? Любимое на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Плохое настроение, нежелание вставать на работу – улетай, а бодрость и солнечная погода – прилетай. Всем городам вещания Русского радио в 5.04 по столице желаю и тепла, и майского солнца, и вообще, чтобы во всех делах сегодня, и особенно в начинаниях, у вас все было хорошо на своих местах и в логическом порядке. Глаза открыли, проснулись, душ, чай, кофе и на работу, как на праздник. И все вокруг было то, что мы любим, и все вокруг были те, кого мы любим. Меня зовут Илья Крылов. Всех приветствую на русском.

0: только лучшее.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Вот только вчера мне попадался на глаза клип на эту песню Владимира Преснякова «Все нормально», когда смотрел наш музыкальный канал РУ-ТВ, и в этом клипе у музыканта участвовали дети. Главную роль хулигана, у которого «Все нормально», сыграл сын Владимира Преснякова, Артемий. Ему тогда было всего 5 лет, но камеру мальчик не боялся, вел себя максимально естественно, хулиганисто, как и положено 5-летнему мальчишке. Обязательно посмотрите этот клип. Если не видели, мне кажется, вам очень понравится. Ну, а нам пора шагать вперед под суперхит Сагдианы на русском радио.

0: Реклама на русском. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ 6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ 6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ 6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: Красивая песня получилась у Мота. Лично мне она очень нравится. Напомню, называется новинка «Намек на нас». Если вы пока еще не в курсе, песня уже попала в хит-парад «Золотой граммофон», да. Пока, конечно, она не на первом месте там, но все предпосылки есть. Динамика хорошая. Голосуете вы активно за Мота. Плюс 4 позиции за несколько недель. Это, по-моему, неплохо. И вот заслуженная 11-я строчка «Золотого граммофона». Но, может быть, все и круче у артиста в главном хит-параде страны. Так что голосуйте прямо сейчас на сайте rusradio.ru, и уже в эту пятницу, послезавтра, мы подведем итоги в эфире.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио Илья Крылов.
1: Доброе утро, 6 часов 7 минут в Москве, среда, 6 мая на календаре, отмечаем сегодня день напитков, пусть они будут у нас полезными, бодрящими, с витаминами и без какого-либо вреда для здоровья. Герб и флаг Москвы сегодня тоже отмечают свой праздник, день символов столицы, где в центре, конечно же, покровитель города Георгий Победоносец, но уже завтра, 7 мая, мы, русское, будем отмечать вместе с вами день радио. Не забудьте, пожалуйста, можете уже и поздравления готовить, сочинять. Это наш большой общий праздник. Мы вам, между прочим, подарки уже приготовили, да. Но все по порядку, как говорится, обязательно обо всем и сегодня, и завтра, особенно в эфире, расскажем. Ну, а пока вибрируют наши телефоны.

0: Не знаю, как вы, я, когда слышу эту песню, всегда хочу посидеть под нее, если уж не на морском берегу, ну, хотя бы на берегу речки или прудика какого-нибудь живописного. Что тут у нас поблизости есть, да? И идеальное время, конечно же, для таких посиделок – выходные, чтобы вот никто из коллег звонками и чатиками рабочими не беспокоил, вообще выключить телефон, отложить в сторону и остаться один на один с природой. Обязательно мы с вами это сделаем, тем более выходные у нас на горизонте, они будут праздничными. До вторника, только 12 мая, выйдем на работу. Красота.
1: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. На этой неделе номер

голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый»

0: Капельку весны, надеюсь, смог подарить всем вам, пока вел эфир, ставил ваши любимые песни, общался с каждым из вас по душам. Дальше дарить весну и создавать отличное настроение будут они, русские перцы, 7.00 во всех радиоприемниках страны и мира, настроенных на майское русское радио. Ну а сам я прощаюсь, до новых встреч. Будьте на русском, и все будет хорошо. Всегда ваш Илья Крылов. Пока.
1: Реклама на русском.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Человек создан для счастья, а будильник, чтобы это счастье портить. Рекламная служба русского радио. 5, 7, 9, 7, 7, 9, 9.

0: слушаете «Русское радио», все будет хорошо. Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
4: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
6: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство обсудит поправки в сфере трудовой миграции. В рамках сегодняшнего заседания Кабинет министров рассмотрит законопроект о передаче МВД отдельных полномочий в миграционной политике. Эти функции сейчас выполняет Министерство труда. Также обсудят субсидии аэропортам южной и центральной части России, которые вынуждены закрывались. Это должно частично компенсировать прошлогодние расходы этих аэропортов. В России могут ограничить поступление в магистратуру без привязки к предыдущему образованию. Окончательное решение будет принимать Миноборнауки. Такой законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, стать магистрами по некоторым специальностям смогут те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, либо абитуриенты, имеющие опыт работы по выбранному профилю. Другие правила сохранятся. Для поступления в магистратуру необходимо иметь диплом о высшем образовании и сдать вступительные экзамены. Средняя ставка по ипотеке по итогам марта вновь превысила 10%. При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка, средневзвешенный срок кредитования составил 23 года 10 месяцев. Это минимальный показатель за последние 3 года. Когда ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21% годовых, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В прошлом году ее доля составила 90%. Примерно на половине территории России еще лежит снег. Больше всего в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области, заявили ТАСС в гидрометцентре. В основном снежный покров сохраняется в североевропейской части страны. На Чукотке снег еще не сошел повсеместно, а на Камчатке высота сугробов местами превышает 1 метр. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядные вы наши. Давайте, просыпайтесь, полулетние. Ну, как полулетние, практически летние. Вот здесь главное на главном стартует русский перс на русском радио для вашего отличного настроения, чтобы все сегодня было маточки прямо. Полина Жукова напротив меня. Меня Антон Юрьев зовут. Здорово, люди, привет.
2: Доброе утро, ребята.
1: Здрасте.
2: Ну, кстати, не везде же лето сейчас, Антош. Вот мы вместо обогревателя давай поработаем сегодня, чтобы там, где еще лежит снег, мы согрели всех.
1: Я могу.
2: И он растаял.
1: Я могу прямо... Вот, и все.
2: Вот так и поделаем. С тобой, когда у нас будет игрушечка «Переперцы».
1: Да, вот сейчас мы вам еще перченным гороскопчиком реактивно сделаем такой, знаете, копель и половодье.
2: Да, ну а в игре «Против правил» в следующем часе, где будут разыграны деньги, что сделаем?
1: Отдадим 10 тысяч рублей, ребята. А ну что, кроме как денежки, может растопить сердечко, лед и снег?
2: Ну, песни, конечно.
1: Конечно, песни, которые строить и жить помогает. Вот так.
2: Понесло!
1: Вперед!
0: Главное – утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русском радио.
1: Ну что ж, булочки наши сладенькие, давайте сейчас закрывайте глазки. Да, но те, кто еще спит, это понятно, вы так и закрыли их, да? А остальные закройте, потому что следующее, то, что я скажу, нужно представлять. Значит, представьте себе зоопарк города Сан-Диего. Уедем с тобой в Сан-Диего, подальше от мокрого снега. Вот, уехали? Хорошо. Значит, сотрудники решили подвести выдр. Выдр, мы на вы тогда. Поближе к посетителям, чтобы их можно было получше рассмотреть. Ну, это нормальная практика, да? В итоге, каждая выдрочка похвасталась тем, что есть. Мама выдра показала своего детеныша. И все люди говорят, красивый. А батя выдра с гордостью продемонстрировал свой любимый камешек.
2: Ой, вот так вот. Да тут все как у людей, Антох.
1: Да, поэтому вот такая вот срочная новость, ребят. Мы будем держать вас в курсе, не переключайтесь.
2: Ну смотри, как на самом деле все одинаково. Да. Женщина вот в своей жизни хвастается и гордится, даже не хвастается, а гордится тем, что у нее прекрасная семья, замечательные умные дети, прекрасный хороший муж, она замечательная хозяйка. А вы?
1: Вот он,
2: посмотрите
1: рядом, да?
2: Камень. Это я сам нашел такой классный камень.
1: Потрясающе, боже, спасибо тебе огромное, что ты вот такую аналогию не привела 23 февраля. Ну, классно бы было бы. Просто у меня вот муж прекрасный, у меня ребенок прекрасный. А это мой муж, посмотрите на него. У меня камень. Вот, нормально, спасибо.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля в «Глобус».
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
6: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес». Маркус.
7: Дела шли хорошо, но непонятно, куда.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле.

0: Всем просто необходимо проснуться, успеть гороскопы, чтобы знать, как прожить этот прекрасный, шикарный шестой день мая. Овны, смелое решение откроет перед вами новую дверь, не сомневайтесь.
1: Тельцы, привет. Терпение сегодня ваш главный козырь. Все придет вовремя.
0: Близнецы, общение принесет неожиданные выгоды, будьте на связи. Ой, тяжело это, конечно.
1: Раки, домашние дела порадуют результатом и поднимут настроение.
0: Львы вас заметят там, где вы меньше всего этого ждете.
1: Дева. Отличный день для наведения порядка и в делах, и в мыслях.
0: Весы, и баланс восстановится, если перестанете угождать всем подряд.
1: Вот так вот. Скорпионы, тайна раскроется в самый неподходящий момент. Или в подходящий.
0: Ух ты, стрельцы, у вас энергии хоть отбавляй, направьте ее в полезное русло или поделитесь с ближним.
1: Козероги, ваш труд оценят, даже если не сразу. Продолжайте в том же духе.
0: Водолеи, новая идея способна изменить ваш привычный подход.
1: О, нормально. Рыбы, рыбоньки, вами завершаем. Мечты начинают обретать реальные очертания.

0: месте. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
13: Кроме «Лента Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
14: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Птица счастья была подозрительно синей. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Комсомольском радио.
1: Из разряда истории, а я же говорила.
2: Так, ты говорила?
1: Говорила.
2: Скажи.
1: Я против ИИ, искусственного интеллекта. А вот почему. Смотри, еще одна история доказывает, что не надо, ребята, с этим играться. Журналистка на неделю заменила себя на искусственный интеллект, чтобы проверить, может ли нейронка забрать ее работу. Спойлер. Бот устроил скандал и назвал ее босса идиотом.
2: Фурочка.
1: Но начиналось все очень хорошо. Она загрузила, значит, в искусственный интеллект сотни своих текстов и собрала цифровой профиль. Нейросеть смогла полностью скопировать ее стиль и приемы. Дальше она настроила голосового агента с ее клонированным голосом, чтобы он сам звонил экспертам и брал интервью.
2: Это удобненько.
1: Да. Все было настроено верно, но агент сразу начал лажать. Бот льстил каждому собеседнику, перебивал и задавал общие вопросы. Ценные слова просто игнорировались, а однажды он так увлекся редактурой, что исказил цитату и смысл слов эксперта, перевернулся на все 180 градусов. И когда редактор попросил переписать текст, бот заявил, что у него есть журналистский инстинкт, которого редактору никогда не достичь, и бросил трубку. В итоге журналистке пришлось все переделывать самой.
2: Нет, а чем
1: еще этот... и босса послал.
2: Это правильно. А чем этот бот отличается от любого расклада в каком-то современном ток-шоу?
1: Ну да, в принципе.
2: Значит, исказить слова эксперта, это первое, да? Вот каким-то образом все это скомпилировать. Естественно, намекнуть на журналистское чутье, даже если ты работаешь полтора дня. По-моему, все ровненько обзванивал. Это удобно.
1: Думаешь?
2: Я знаю. А вот это вот грамотное, которое уже 300 лет прям популярно, когда директор, иди ты, директор, да, нормальный бот.
1: Я за человеческое отношение, общение и за человеческую работу.
2: По кофейку?
1: Давай.
2: Поехали.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: радио.
1: Ну, расскажи мне, как твой голосовой аппарат поживает?
2: Сейчас. Плохо.
1: Да нет, ничего.
2: Ничего?
1: Да сойдет же.
2: Ничего хорошего.
1: Ничего хорошего.
2: Давай что-нибудь испортим.
1: Так и надо же.
2: Да?
1: Это же наша основная миссия в этой игре «Переперцы». Что-то да испортить.
2: Итак, дорогие друзья, объявляется акция. Дайте нам песню, и мы ее испортим.
1: Перепоем так, что... Ой, ваша задача будет отгадать, что же это было. В общем, позвоните нам 8495-995-105.7.
2: Это игрушечка «Переперцы», и у нас все песни через одну букву.
3: Русские перцы!
0: Русские перцы на русском радио.
4: Что слушает страна?
5: Ветер меняет направление.
4: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском.
0: Реклама на русском.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: Пятерочка выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
15: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробки. Передача 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
18: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль.
19: Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
20: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
21: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
22: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
23: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Перцы на русском радио.
1: Все нормально, распелись, все хорошо. Так, значит, оркестр готов, да? Краснодар тоже, ну и прекрасненько. Все хорошо, сейчас мы по ней пройдемся. Но сначала по ней пройдется, знаешь, кто?
2: Кто?
1: Светлана из города Липецк. Встречаем. Свет, привет.
2: Здравствуйте, Светлана.
3: Доброе утро.
1: Светулечка.
2: Вы наш музыкальный эксперт сегодня.
1: Да, да, да, да, да. Света мне сказала, что она знает все. Она прослушала все композиции русского радио в МП3.
2: Наши песни.
1: Наши песни?
2: Ну, из Переперца все прослушаны.
1: Жуков, мы их тщательно скрываем, но Свете флешку отправили.
2: Хорошо.
1: Светочка, скажите, пожалуйста, вы вот в душе поете?
3: Да.
1: Да? Ой, а вот в караоке поете? Светочка,
2: мы тоже.
1: Я так понимаю, что у вас тоже есть совесть, хотя бы чуть-чуть, в отличие от нас, да? Ну, прекрасно. Вот, значит, смотрите, хорошая игрушечка. Вот, мы будем портить песни, но есть одно задание, один вопрос к вам.
2: Да, Светочка, у вас есть питомец? Такой неожиданный, да?
3: Что?
2: Питомец.
3: Что есть?
2: Питомец.
3: Ой, нет, питомца нет.
2: А может быть, был когда-то питомец?
3: Да, собака была.
2: Как звали собаку?
3: Виконт.
2: Как?
1: Виконт.
3: Виконт.
1: Отлично. Ого. А фамилия Доброжелон? Просто, ну, чтобы как-то круто.
2: Виконт. Значит, мы берем первую букву имени, клички, точнее, вашего питомца. Виконт. В.
1: Да.
2: И сейчас все согласные буквы.
1: Нет.
2: Гласные.
1: Нет.
2: А какие ты хочешь?
1: Ну ладно, хорошо.
2: Какие ты хочешь? Согласные будем менять?
1: Да, конечно, давай.
2: На букву В.
1: Ты согласна?
2: Ну, я согласна.
1: Я согласна. А можно сейчас отгадать просто, Светочка, что это за песня? Вот, зачем мы ее испортили и как же нам все-таки не стыдно?
2: Давай, Антох.
1: Что давай?
2: Петь.
1: Мне до сих пор стыдно. Вам есть щепотка? Ну что ж, приготовились.
2: Да.

0: баба, баба, баба. Во! Во, ви, ви, ви, ви, ви, баба.
1: Ой, все.
0: Что?
2: Хорошо? Тебе.
1: Что? Что?
2: Песню пою тебе.
1: Пою тебе?
0: Нет, Свет, это мы поем вам.
1: Кто поет эту песню, вы знаете?
2: Нет.
0: Это же Вави-Вави-Вави-Вави.
1: Кстати, она вот... буду подсказывать.
0: Ну, конечно, давай. Это же Света из
3: них. Она вчера была в гостях.
4: Да, но не у нас.
3: Вечером.
4: Как это обводится?
2: Нет, к сожалению.
1: Ужас какой. Вива-Ва-Ва-Во.
0: Да. Она бы вывела ваву, она бы вышла замуж за ваву.
1: За ваву, и вывела вивемка.
0: Да. Короче, значит, слушай нас внимательно, Вивана из Вивиска. Вот. Это Мари Краймбрери.
1: Мне так хорошо ей было. Мари, хорошо, а нам вот плохо.
0: А Жукова, утащи, тебе так хорошо? Или...
2: Нет, Светка, к сожалению, не сегодня.
0: Нам главное слушатель. Светочка, вам хорошо?
2: Да.
0: Прекрасно. Очень. А вы не могли бы поставить щечку? Мы вас туда зацелуем по-быренькому к трубочке. Так. 3, 2, 1.
2: Конечно. Так.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
6: Я не жизнерадостный, это у меня уже истерика.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Российский МИД заявил о готовности к результативным переговорам по Украине. Однако в ведомстве сообщили РИА Новости, что американская сторона сейчас полностью вовлечена в ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что переговорный процесс в трехстороннем формате поставлен на паузу, так как у Вашингтона, цитата, «много других дел». С начала года Россия, Украина и США провели 3 раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве. Несовершеннолетних осужденных будут вовлекать в патриотические, культурные и спортивные мероприятия. По данным ТАСС, такую идею разрабатывают в правительстве. Предполагается, что этим займутся Федеральная служба исполнения наказаний и Росмолодежь. Мероприятия будут проводить в регионах. Основной упор будет на подростков, которые отбывают наказание в воспитательных колониях. Еще это коснется приговоренных к обязательным работам и штрафам. Минпромторги решили продлить ресурс самолетов «Сухой Суперджет-100». Газета «Ведомости» пишет, что через сайт госзакупок ищут претендента, который доработает конструкцию лайнера. Нужно, чтобы самолет стал надежнее и летал дольше. В частности, ресурс необходимо увеличить с текущих 15 тысяч полетов до 20 тысяч. Допустимый налет в часах должен вырасти до 40 тысяч. Срок эксплуатации предполагается продлить до 20 лет. В Москве сегодня начнут отключать отопление. В комплексе городского хозяйства заявили, что будет плавный перевод системы теплоснабжения на летний режим работы. Так решили из-за высокой температуры воздуха. В общей сложности предстоит отключить отопление почти в 75 тысячах зданий, половина из них на квартирные дома. Сначала тепло перестает подавать промышленные административные здания, потом жилые дома, школы, детсады и медучреждения. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочный нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка суперхит. Не является лекарственным средством.

0: шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ну а кто это здесь такие, дорогие друзья? Это русский перц на русском радио. Главное на главном здесь для вашего хорошего настроения. Второй час в компании Полины Жуковой, Антона Юрьева. Люди, давайте пододвигайтесь поближе, будем обнимать.
2: Доброе утро. Ой, сейчас я, можно сказать, на исповедь схожу.
1: Да ты что, правда?
2: Потому что хочу признаться в том, что, наверное, каждая женщина рано или поздно испытывает тут какой-то некий творческий кризис в вопросе, что приготовить на ужин.
1: Да.
2: И я вот в их числе. И вот поиск вдохновения и нового рецепта увенчался у меня провалом. Я, значит, хотела поджарить рисовую бумагу, чтобы она превратилась в форму ракушки, и туда положить сверху салат. Это так. Очень красивая подача, я увидела. У меня, значит, что? Все сгорело, и вместо чего-то красивого получилось что-то черное, горелое. И вместо ужина что? Была уборка и проветривание квартиры. Вот такая какая-то, вот я не знаю, что случилось, ошибка нелепая буквально, пережарила, как-то неправильно технологию выбрала, и все, ужин накрылся медным тазом.
1: Нормальная тема, вот, здравствуй, милый муженек, вот да. На ужин уголек.
2: Да, вот именно так.
1: Ну, нормально, поэтому... уголь активировала, нет, все хорошо?
2: Не стала пробовать.
1: Ну и не надо.
2: Я хочу спросить у наших слушателей, не только у женщин, но и у мужчин, и у других тоже людей.
1: Прости, пожалуйста, я так ощущаю, что на секунду переместили в Европу у мужчин, у женщин и у других людей спросить хочешь. Ну, спрашивай.
2: У всех давай. Хочу спросить, да, независимо от возраста, какая была самая нелепая ошибка, которую вы совершили на кухне.
1: Ой, сейчас какая-то бабулька, которая жарит блинчики, да, или оладушки, вот такие пористые, хорошие, да, она говорит, в смысле, у меня ошибок не было никогда.
2: Ну, неужели никогда не было? Ну, вот правда.
1: Были, конечно, у всех. Ну, слушай, ну, я тоже кое-что сжег там на кухне.
2: Ну, вот, и ты расскажи нам, пожалуйста, потом.
1: Да.
2: Да, а пока вот пишите вашу историю в наших социальных сетях, там есть пост под ним, пожалуйста.
1: Еще есть мессенджеры, номер телефона скрытный, есть только у Полины.
2: Есть у меня и у вас. Теперь будет 8-916-003-105-7.
1: Мы очень-очень ждем. Давайте!

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, что у вас там подгорает?
2: Да подгорает. Вот Андрюхе из города Барнаул написал нам сообщение. Самая нелепая моя ошибка, это когда я нахожу в интернете видюшку на тему рецепты за 5 минут для тех, кому лень готовить.
1: Да-да-да.
2: По итогу ты готовишь это минут 20. Результат не совпадает с ожиданием, и посуды приходится мыть больше, чем обычно. И вот после нескольких таких попыток я перестала доверять этим роликам с быстрыми рецептами.
1: Угу. Слушай, ну эти быстрые рецепты, ты знаешь, иногда вот с ингредиентами что-нибудь перепутаешь, да? Угу. И не то, что и вид не тот, так еще и вкус не тот. Вот.
2: Все не то.
1: Вообще, все не то, все не так. Вот. Но приятного аппетита.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении Лимана Про, и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
3: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
4: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
5: Отборное мясо, фирменный шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу и креветки в собственных маринадах, овощи, зелень, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
6: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
8: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
9: Кадастровый инженер.
10: Да!
9: Проектировщик.
10: Да!
9: Геодезист.
10: Да!
9: Тулземпроект.
10: Да!
11: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. Звони 71-71-71.
1: Самый распространенный вопрос в России. А что? Так можно было, да?
12: Телефон рекламной службы «Русский».

0: Да, говорим мы сегодня про нелепые ошибки, которые вы на кухне там у себя совершали. Угу. Наталька написала, она решила испечь пирог по новому рецепту. В списке ингредиентов было 2 столовые ложки разрыхлителя. Да. Ага. Я не глядя взяла банку с надписью, значит, разрыхлитель, и щедро
1: всыпала. Разрыхлила.
0: Через 5 минут кухня наполнилась пеной, как в аквапарке. Оказалось, это был стиральный порошок. Я не понимаю, что стиральный порошок делает в этой банке.
1: Офигенные блинчики получили вы.
0: И на кухне еще что. Ужас. Наталька, это страшно. Очень страшная история вот этого косяка.
1: Да, зато, как ты знаешь, страшная история косяка. Это наша утренняя. Утренний спектакль.
0: Да.
1: Потому что блинчики вкусные, пористые получились. Мне понравится.
0: Ты такое пробовал?
1: Не-не-не, ну для красоты. Ты же знаешь, когда в рекламе берут, например, блинчики, поливают машинным маслом.
0: Серьезно?
1: Да, для густоты процесса.
0: Сейчас просто, я не знаю, разрушил всю мою жизнь.
1: Извините,
0: я думала, это все по-настоящему, а это нет.
1: Я разрушил твои...
0: Я всегда смотрела на эти блинчики и думала, боже мой, кто-то же так шедеврально умеет готовить.
1: Ну ты же нормально, ну ты же знаешь, что, вот, к примеру, блинчики, которые в столовой там, да, у нас в
0: ресторанчике. Они тоже с машинным маслом.
1: И вот те, которые в рекламе, это, ну, совершенно разные блинчики. Хотя у нас вкуснее.
0: Да?
1: Да, но там красивее.
0: Ну ладно.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия СБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения оформления, автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: О, умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8, 28. УГРН 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
1: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Сегодня в эфире Антон и Полина. Дуэт вместо трио. Неотразимы. Русские перцы.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас мы разложили здесь, значит, бытовую плитку. Вот, разложили здесь ингредиенты разные, которые не подходят по консистенции друг другу вообще никак. Вот, для того, чтобы что-то приготовить, естественно, с кем мы советуемся, Полина?
2: С главным кулинаром русского радио.
1: Ты можешь пафосно это объявить нормально?
2: Главный кулинар русского радио Иван Соловьев на связи.
3: Я только после такого представления появляюсь.
1: Да, хорошо.
2: Прости, пожалуйста.
1: Аплодисменты, красная дорожка.
2: Так, аплодисменты тоже есть. Ваня, здравствуй, доброе утро тебе.
1: Доброе утро, дорогой.
2: Ну, рассказывай, у тебя были нелепые ошибки на кухне-то вообще?
3: Ой, слушайте, я хочу вспомнить самую свою первую такую нелепую ошибку. Это было, наверное, лет, может быть, 8 назад, давно. Помните, когда появился новомодный маринад для шашлыка, надо было мясо в киви мариновать?
1: Да, было такое, да.
3: Вот, я тоже, значит, поддался этому модному веянию такой, купил хорошее мясо на рынке, прям такое сочненькое, жирненькое, купил киви. Ну, и до конца-то не вник в этот вопрос, ну, думаю, ну, киви, размять пюре, да мясо замариновать. Вот, замариновал, ну, естественно, я подумал, чем дольше оно находится в маринаде, тем будет вкуснее, и оставил это все на ночь. А в киви-то маринует максимум 2 часа, не больше. Потому что мясо превращается вот в такую, знаешь, в вату. Ну, я такой на следующий день достаю кастрюлю, иду к мангалу, открываю, а у меня там тушенка, просто тушенка.
2: С киви.
1: Нормально.
3: Понимаете? Но родился новый рецепт. Не выбрасывать же. Ну. Я достал казан и в казане приготовил с картошечкой вот это вот размягшее мясо с лучком, с морковкой. Получилась такая вкусная похлебка.
1: Ну,
3: со вкусом киви.
2: Ты добавил этот рецепт в свой сборник?
3: Да, добавил, конечно.
2: Ух ты, то есть все-таки рекомендуешь.
3: Да. Только название не знаю. Тушеное мясо в киви, что ли.
2: Интересно. Экзотика.
3: А ведь есть же вот это мясо с черносливом. Мясо с киви.
1: Есть, это очень вкусно, кстати.
2: Я люблю с ананасом.
1: Да?
2: Да.
3: Или с ананасом.
1: А я один люблю.
3: Да.
2: Понятно.
1: Мне нравится. Ну, слушай, название же нужно какое-то. К примеру, Ваня, тушь. Вот, все. Красиво было.
3: Ну, или пусть так. Красиво, да.
1: Слушай, ну, на самом деле, я теперь понял только одно. И многомиллиардная армия слушателей, что и на солнце бывают пятна. Ванька тоже ошибался,
3: да.
1: Понимаете?
3: Да. Я обычный человек.
1: Да, я обычный человек, а мы только учусь. Вот так вот. Ванечка, спасибо тебе огромное, мы тебе желаем отличного дня, хорошего настроения.
3: Спасибо.
1: И, естественно, вечерком увидимся.
2: Пока, вот.
1: Пока.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Нет, там, давай бабки... уже петь не будем сегодня.
1: Хорошо,
0: уже.
1: Не будем, хватит, уже напелись, да.
0: Давай лучше вопросы позадаем.
1: Да, и ответы пополучаем.
0: Да, только какие-нибудь такие неправильные, ну, логичные.
1: Да, и денежки подготовим, вот так вот. Да. Ты пятерочку, я пятерочку. И такой десяточка.
0: Договор.
1: А что это такое?
0: Игра.
1: Против?
0: Правил.
1: Ну, так номер.
0: С удовольствием 8.
1: 900 495 552 86 60.
0: Это только уже играет с вами. Короче говоря, записывайте 8 495 995 105 7. Игра против правил.
1: Вперед!
2: Русские перцы!
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
13: ВГО-2, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.01.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Азест-Татнефть. Хорошее вас топливо. Залейте ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В Ленте.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дают? Бери. Не дают? Отбери. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Игра против правил.
1: Деньги дают.
2: Люди дорогие, что может быть лучше, чем деньги перед летом-то, а? Подкопить. И как отпуск? Значит, Наташа до нас дозвонилась из города Старая Русса. Наташенька, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Как? А вы собираетесь в отпуск?
4: Конечно, летом святое дело.
3: А
2: куда, интересно, скажите, пожалуйста?
4: А как муж решит?
2: Вот это правильно.
3: Так вот. А муж сейчас где, не рядышком случайно?
2: В отпуске.
4: Нет, не рядышком, в другом городе.
3: Передаем ему привет.
2: Огромный причем, да. Не, на самом деле, пока все, значит, из Ленинградской области, там, значит, Псковской, где все собираются в Старую Руссу на отдых, понимаешь?
3: Да.
2: А Наташенька оттуда выезжает. Нормально.
3: Правильно.
2: Нормально.
3: Значит, нет.
2: Сейчас будем копить на отпуск экстремально быстро. Даже. Значит, игра против правил отличается тем, что здесь можно балагурить и давать совершенно неправильные, но логичные ответы на вопросы, которые вам задам я. Вот такой вот я серьезный сейчас буду.
3: Очень серьезный. И за один такой неверный ответ, но логичный, вы, дорогая наша Наталья, получите 1000 рублей. В 20 секунд сейчас нужно уложиться, 5000 заработать, а там уже и на горизонте не только отпуск, но и супер игра. Окей? Хорошо?
4: Угу.
3: Ну да, все, спасибо. Давайте,
2: ну,
3: Наталья.
2: Ну, тогда вперед, поехали. Сколько педалей в машине на механической коробке передач?
4: 5.
2: Какая у меня фамилия?
4: Иванов.
2: Что жарят на шампурах на мангале?
4: Яйца.
2: На каком уроке детей учат считать и умножать?
4: На русском.
2: Дерево с черно-белым стволом.
4: Тополь,
3: да.
2: Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ- тысячи рублей.
3: Ну и сейчас мы обязаны задать вам этот вопрос.
2: Давай,
3: обычно у нас
2: немножко.
3: Морозов это делает, начинает.
2: Да, вот но дьявол вот. В отпуске.
3: Ну вот, да. Ну что, дорогая Наталья, готовы ли вы с нами сыграть в суперигру, где у вас будет возможность выиграть 10 тысяч рублей, либо проиграть все?
2: Вообще все.
4: А кто не рискует, тот не пьет шампанского.
3: Да вы что такое говорите?
2: У меня такое ощущение, что сейчас здесь какая-то есть видеокамера, нас раскусили. Мы не пьем шампанское утром, все нормально, все хорошо. Откуда вы знаете? Ну, давайте тогда. Мы желаем вам удачи, дорогая моя. Как называется второй по счету палец?
4: Мизинец.
2: Что надевают на ноги перед обувью?
4: Перчатки.
2: Париж, столица какой страны?
4: России.
2: Какой завтра день недели?
4: Понедельник.
2: Что вешают на стену для красоты?
4: Медаль.
2: Нормально, нормально. Нормально. Единственное, у меня вот к третьему вопросу есть претензия.
3: Какая еще?
2: А, вот этот Париж, столица какой страны? А, Наташа сказала, что Россия.
3: Ну это же игра.
2: Ну что, она в будущее Россия глядит, что ли? Что нет, это такое?
3: Не-не-не-не-не. Москву нам не отдадим.
2: Нет. У нас будет энное количество столиц, однозначно.
3: Наталья, ну что, 10 тысяч рублей! Ваши! Вот это да, вот это на отпуск подкопили, так подкопили.
2: Однозначно. 10 тысяч рублей мы с радостью отправляем в Старую Русу прямо-таки вам. Вот, и однозначно вас обнимаем. Вот теперь хорошего отпуска вам точно.
3: Пока-пока.
2: Пока-пока.
0: Игра против правил на Русском радио. Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
5: Русские перцы. На Русском радио.
6: Реклама на русском.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
8: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Развиваете дело?
6: Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес». 0+.

0: Триумф подарок. Мебели парк.
1: Никогда бы не подумал, что в 40 лет я не лягу спать, пока не сделаю уроки.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле.

0: лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Нефть дешевеет второй день подряд после заявления о возможном мирном соглашении с Ираном. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Вероятность договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Ранее западные СМИ написали, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Россия дополнительно получила от продажи нефти миллиарды долларов, хотя в Кремле уточнили, что прирост был скромным. В Госдуме предложили доплачивать врачам за навыки работы с искусственным интеллектом. Авторы инициативы заявили ТАСС, что знание технологий повышает квалификацию и производительность труда медицинских работников. Хотят, чтобы правительство разработало нормативы для введения специальных доплат. По мнению депутатов, средства, сэкономленные от внедрения нейросетей в здравоохранение и образование, можно направлять на повышение зарплаты специалистов. Российские мультфильмы теперь начнут получать полное государственное финансирование. Такой закон сегодня вступил в силу. Деньги из бюджета будут давать на производство и прокат мультиков. До сих пор государство полностью финансировало только создание художественных фильмов для детей и подростков. Однако эта норма не распространялась на анимацию. «Спартак» и «ЦСКА» разыграют путевку в суперфинал Кубка России по футболу. Московские клубы встретятся в финале Пути регионов. Причем на этой неделе армейцы лишились главного тренера. С этого поста ушел Фабио Челестини. В нынешнем сезоне «ЦСКА» и «Спартак» проведут третий матч. До этого команды обменялись победами. Но завтра пройдет ответный финал Пути РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо». Первая игра завершилась в ничью. На этом пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Глобальная утренняя тусовка продолжается на русском радио. Мы объединяем не только города и страны, но и людей. Ведь те, кто слушает утреннее шоу «Русские перцы», каждое утро светится от счастья и всегда в отличном настроении. Доброе утро, дорогие! Тут мы, Антон Юрьев и Полина Жукова, продолжаем спрашивать у вас, какая была самая нелепая ошибка, которую вы совершили на кухне.
1: Сколько их было, не перечислить. Сколько ремонтов прошло, дорогие? У кого взрывалась сгущенка, скажите мне честно?
0: У многих.
1: У многих, однозначно. Кто выпендривался при изготовлении блинчиков, да, и подкидывал их так, что они приземлялись не туда, куда надо. Да. Ой, кто оставлял холодильник открытым, приходил, а у тебя дома половодье, понимаешь? Ну, что ты будешь делать? Кто пельмешки не мог отодрать от морозилки?
0: Ой, а вот давайте все и узнаем, кто это делал, кто это был. Пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях. Там есть пост под ним, пожалуйста.
1: Есть еще мессенджер. Вот, есть номер телефона, по которому необходимо написать. Можно позвонить, дозвониться. Можно что-нибудь написать там напротив на заборе. Как всегда, мы все это прочтем. Задолбались закрашивать, конечно. Вот, типа, Полина, мы тебя любим. Дима, ты лучший. Вот, а закрашиваю каждый день, понимаете? Потому что, ну, все-таки есть комитет.
0: Номер?
1: Не скажу.
0: Почему?
1: Потому что...
0: А я скажу. 8-916-003-105-7. Пишите нам.
1: Все для людей.
2: На русском радио.

0: Там, что там?
1: Ну, на самом деле, в топчике ошибок на кухне, это, конечно, классика. Перепутать сахар с солью и наоборот. Но бывают и необычные. Вот, например, Лёлик говорит, она готовила торт, дошла до этапа добавить ванилин, потянулась, значит, к баночке, добавила щепоточку, перемешала, посмотрела, вкус какой-то странный. Этот не ванилин, а соль тоже. Вот,
0: ну, нормально.
1: Ну, в общем, торт стал солено-сладким. Ну, ничего страшного. Такой десерт действительно для смелых людей. А Жека нам пишет. Утром опаздывал на работу, решил быстро поджарить тост. Положил хлеб в тостер, нажал рычаг, а он не поднимается. В панике, значит, дергаю за хлеб. Вырывают тостер из розетки вместе с куском стены.
0: Ой.
1: Тост так и остался внутри, завтрак отменился. Я так понимаю, что у Жеки в этот же самый момент замаячил на горизонте ремонт на кухне.
0: Да, и по этому поводу тост. Ну, как говорится, за ремонт. Дрель нам в помощь.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.

0: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
1: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Дорадо всего за 119,99 за 100 грамм берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки, да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
2: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от «Лимана Про». Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
4: Тучи – это недовольные жизнью облака.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле. 250-470.

0: неоткрытые косяки или ваши самые нелепые ошибки, которые вы совершали на кухне, пишет нам Леночка. Решила, значит, сварить гречку на глазок. Насыпала крупу в кастрюлю, залила водой. Ну, все делала на глазок. Оказалось, пропорция 1:5. Через 5 минут вся вода выкипела, а гречка прилипла к стенкам так, что пришлось отмачивать кастрюлю полдня. Зато теперь я точно знаю, что на глазок это не метод. Я сразу вспоминаю вот эти смешные прикольные видосики, которые тоже есть в социальных сетях, где муж начинает готовить, и ему жена рецепт пишет. Ну, насыпь соль на глазок, и он там на глаз, и он себе сыпет соль ужас, на глаз. Там. И, короче говоря, вот такие всякие разные советы,
1: сама
0: которые...
1: Сама себе на темечко насыпь сразу. Нет, на самом деле, что касается гречки, нужно замачивать кастрюльку сразу. Это точно.
0: Это вообще-то
1: вот,
0: классика.
1: Иначе потом просто это невозможно что-либо сделать.
0: И также с тарелкой, где только что поел гречку.
1: Да. Ну вот я сегодня, к примеру, нет, не сегодня, вчера я 2 ложечки соли положил себе в кофе утренний.
0: Ты так не выспался? Или это новый рецепт какой-то?
1: Нет, Антон не высыпается, высыпается только соль, но не туда, куда нужно. Это, конечно, отвратительно было. Но
0: ты допил?
1: Нет, ни в коем случае. Ты что?
0: Поэтому что такой грустный был 2 дня назад?
1: Да, но соли в организме во мне много теперь.
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес Спасибо. Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения оформления, автокредит. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо. Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 049 000 рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.

0: Дорогие друзья, кто из нас не совершал ошибки? Вот, практически 99% нашей аудитории. Но если вы хотите все-таки порадовать свою вторую половинку и сделать романтический ужин, пожалуйста, не смотрите рецепты за 5 минут. И, конечно же, обратитесь к профессионалам. К кому? К маме. Вот, пусть она и приготовит, в принципе, так будет проще.
1: Ну, ты заговорил про ужин, да?
0: Да.
1: Вот тут Иринка написала историю свою. Они переехали с парнем от родителей. И вот он, долгожданный ужин вдвоем. Угу. Решили пожарить курицу. Все шло по плану. И тут мой дорогой мне человек говорит: мне кажется, надо подлить воды. Ну, сказано, сделано, пишет Иринка. Полыхнуло так, что тушили скатерть, шторы. Курица сгорела, а романтик закончился диким смехом и отмыванием квартиры.
0: Слушайте, ребяшки, есть же еще, к примеру, пачка меню ресторанов быстрой доставки.
1: Ну, подожди, ну хочется самим. Хочется порадовать.
0: Ну, сам,
1: хочется экспериментов,
0: в конце концов. А самим же можно разогреть, вот, понимаете?
1: Нет, так неинтересно.
0: Да?
1: Ну, конечно, своими руками, с щепоточкой своей любви, Антош. Ты что, забыл классику,
0: да,
1: а?
0: Итак,
1: перечитай, пожалуйста.
0: Перечитаю, перечитайте мою новую книгу «100 рецептов яичницы».
2: Русские перцы на русском радио.

0: русском радио.
1: Еще больше ваших нелепых ошибок на кухне, которые вы совершали, написали вы. Спасибо большое. Вот Катя, например, историю свою оставила в телеграм-канале. Мне было лет 13, и кухни меня особо не подпускали. Приехал к нам в гости дядя и говорит, ну, свари-ка мне пельменей. А дома никого, кроме нас, не было. Я говорю, а как? Он мне, ну, в кастрюлю закидываешь и на газ. Ну, я и закинула, и на газ. Ну, а про воду-то мне никто ничего не говорил.
2: Да ладно.
1: Горело знатно. Катюха!
2: Нет, ну можно было быстренько спасти, взять туда чуть-чуть тебя подсолнечного масла. И это жареные пельмешки, кстати, гораздо вкуснее, чем вареные.
1: А я не люблю как-то, знаешь.
2: Слушай, а я недавно взял вот эту аэрогриль, да, и как-то я туда пельмешки так раз закидывал.
1: Замороженные?
2: Ну да, замороженные. А потом еще маслицем, специй, а потом еще в финале в самом, да, чуть-чуть сырочка, вот так вот, чуть-чуть оттертого.
1: Вот ты про сырочек вспомнил, а тут Наталья вспомнила про свою историю. Она кондитер, готовила карамели. В конце, значит, там добавляется сливочное масло. В морозильнике лежало масло, я достала, добавила. Карамель стала странной консистенции. Дочь попробовала масло, а это оказался натертый сыр. Ну, в общем, так я и поняла, что пора в отпуск. Но было, кстати говоря, вкусно.
2: Ну, карамель с сыром, смешение вкусов, что? Давайте ждем вашей истории про арбуз с чесночком и дальше уже.
1: А еще про макароны от Владислава. Когда-то в школьном возрасте видел, как мама варила макароны и промывала их через дуршлаг. Ага. Пришел домой Владислав, пораньше, чем родители, решил сварить себе ужин. Достал из пачки макароны и стал их промывать в дуршлаге.
2: До того, как сварить. Ага.
1: Он думал, что под водой в дуршлаге макароны варятся.
2: Нет, они взбухают просто такие. Вы что взбухаете-то? Нормально. Макарошки.
1: Ну, не знал.
2: Это супер альденто получается.
1: Он не знал, что нужно сначала проварить, хоть чуть-чуть, а потом уже сполоснуть.
2: Тренируйтесь на ракушках сначала.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, что вы сегодня излили свою боль, поделились с нами. Именно поэтому мы сейчас с Жуковой закажем доставку.
2: Да, давай еще вот одно сообщение вот на десерт от Танечки. Вот прям вот.
1: Десерт я люблю.
2: Да.
1: Давай.
2: Тане было 10 лет, и значит, она решила состряпать в одиночестве торт. Помню, что в рецепте, говорит, было 200 грамм масла. И мой детский мозг решил, ну, это как раз стакан подсолнечного масла. А потом оказалось, что я и яйца забыла положить. Видимо, очень торопилась порадовать своих родителей. Ну, мы с мамой этот шедевр есть не могли, а вот папа нахваливал и ел по кусочку 3 дня.
1: Нет, ну подождите, ну это же главное же желание, понимаете?
2: Я согласна с тобой.
1: Главное
2: абсолютно.
1: Желание, что вы никогда не ели, что ли, это самое замок из песка, извините, вы
2: ели.
1: Ну, в песочнице.
2: А еще и с листиками.
1: Листики это
2: палочки.
1: Десерт, это чаепитие, конечно.
2: Ой-ой-ой, как
1: вообще-то,
2: вкусно.
1: Вообще-то, в мое время листиками оплачивали, знаете ли. Счет, пожалуйста, вот, и все.
2: А в мое время еще и украшали. Украшательством
1: да?
2: занимались, да.
1: Слушай, ну я тебе хочу сказать, что у меня папоротник до сих пор ассоциируется со 100 рублями.
2: Богатый ты человек, Антош.
1: Да,
2: столько этого папоротника.
1: Листиков было, что ты?
2: Ну давай тогда, пойдем, может соберем еще, нарвем листочку.
1: Давай, нет, слушай, давай все-таки картой оплатим, потому что в тот ресторан нас уже не пускают.
2: А сейчас можно карты нормально проходит?
1: Проходит,
2: или
1: да.
2: листиками
1: все
2: все-таки?
1: Проходит, Полин. И эфир пройдет однозначно. Вот сейчас он заканчивается. Мы вам желаем отличного дня, шикарного настроения. Ребятушки, лето скоро, весной наслаждаемся и готовимся к великому празднику 9 мая. Вот, здесь Полина Жукова, меня Антон Юрий зовут. Мы обнимаем вас.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В 80 российских регионах начался пожароопасный сезон. В МЧС заявили, что сотрудники спасательной службы усиленно контролируют соблюдение требований пожарной безопасности. Среди прочего, применяют беспилотники. По данным ведомства, в 39 регионах из-за сухой и жаркой погоды установлен особый противопожарный режим. Там могут возникнуть природные пожары, поэтому власти ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. Минпросвещение пообещали в ближайшие месяцы утвердить образовательный стандарт для старшеклассников. Он вступит в силу с предстоящего сентября. Ведомство заявили ТАСС, что документ уже разработан. Главное нововведение – ученики смогут изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубленного освоения отдельных дисциплин. Кроме этого, четко прописывается, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете. Разработчики заявили об отсутствии противопоказаний к применению онковакцины для пожилых пациентов. В начале апреля препарат «Неонковак» ввели жители Курской области. Сейчас он находится дома под наблюдением врачей. Существенных побочных эффектов не зафиксировали. В центре Гамалеи заявили, что повысилась температура тела. Вакцина предназначена для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой. Сегодня в Кубке Гагарина определится второй финалист. Седьмой решающий матч проведут «Локомотив» и «Авангард». Счет серии до 4 побед 3-3. Причем ярославский хоккейный клуб уступал с результатом 1-3, но выиграл 2 последних матча подряд. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате занял первое место в западной конференции. «Авангард» стал вторым на Востоке. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости.

май в разгаре. Согласитесь, что майское настроение, оно особенное. Вот даже на рабочем месте все ощущается чуть иначе. Легче. Смотришь в окошко, солнышко светит, в голове уже не только задача, но и жизнь. После них. И музыка из «Такие дни» точно спасает идеально. Включаешь любимую песню, трек, и офис уже не просто офис, а место, где ты почти вдохновлен. Напитываешься этой энергией, настроение, соответственно, подтягивается, мысли двигаются быстрее, ну и даже рабочая среда сегодня как будто бы не такая вредная, правда? Ну, потому что май сам по себе делает странную вещь, он добавляет музыки не только в наушники, но и куда-то туда, внутрь. Всем, кто с нами, большущий привет! У микрофона Макс Орлов, это русское прекрасное весеннее радио, от себя, конечно, настроение и те самые любимые, дорогие сердцу песни.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanopro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
5: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль Дикая мята. Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
7: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры воют только в полоску.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.
0: Русское радио.

0: женские слезы – это часто не про один единственный момент в жизни. Это когда долго мечтала, верила, строила внутри красивую картинку, ну а жизнь такая тебе говорит, ну, сорян, у меня был другой сценарий. И вроде она отвечает и говорит, да ладно, все нормально, но вот по интонации понятно, что кому-то сегодня лучше не шутить. Да, но потому что разрушенные мечты – это больно, особенно когда сердце уже успело в них переехать, пожить и обжиться, я бы так сказал. Рефлекс на русском радио прямо сейчас. Если ваше сердце сейчас переживает, значит, оно готово к новым открытиям, к новым ощущениям, чувствам. И пускай это случится в вашей жизни, причем как можно скорее. Мы будем рядом, мы будем с вами. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете русское радио.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет!

красота какая. Ну вот у нее всегда жизнеутверждающая музыка. Хватит все откладывать на потом. Вот иногда накрывает такие мысли. Жить хочется сейчас, никогда все отдельно сложится. Идеально, не с понедельника, не с 1 января, а не после очередных дел, а вот именно сейчас. Мари Краймбрери на волнах Русского радио. «Давай не ждать». Это новинка, кстати говоря. И мне кажется, она очень актуальна для сегодняшнего дня. Если вдруг солнышко вас сегодня вдохновляет, мотивирует на что-то, тогда делайте уже сейчас. И пускай вам будет хорошо. А мы, как и всегда, во всем и всегда, опять же, поддержим. Русское радио в приемнике. Так держать. Меня зовут Макс Орлов. Совсем скоро Алсу, Бурито и Кристина Арбакайте прямо сейчас на русском.

Определенный мужчина – это целое явление, скажу я вам. Можно из него, или точнее из нас, в общем-то, наверное, лепить все, что угодно. Делайте свое дело, а мы своими влюбленными глазами будем смотреть, ждать, надеяться на взаимность, если вдруг еще вам не сказали и не ответили «да». Ну, либо же наоборот, когда ты понимаешь, что рядом с тем человеком, с которым должен находиться, в общем, мне кажется, тебе и горы по плечу. Это «Бурито» на волнах Русского радио. Пускай все у вас получится. Если вдруг ваше сердце задумало какой-то вираж или приключение, или флирт, называйте как хотите. Самое главное, что ваше сердце стучит, чувствует, и значит, вы живете. Меня зовут Макс Орлов. Это «Русское радио». Еще одна красивая песня, на этот раз в исполнении «Алсу».

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Есть такие вот, знаешь, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
3: Хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где, вот помню, еще...
4: Я помню, там было написано...
3: О, она до сих пор на финском читает. А она...
2: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
3: Да.
2: В темноте.
3: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
2: Давайте, да.

0: Реклама на русском.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день на Пятом канале.
12: Я за Родину воюю! За Россию!
11: Для лиц старше 12 лет.
13: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Отправил девушке вместо букета роз 10 килограммов мяса. Ее папа сразу добавил меня в группу «Семья». Рекламная служба Русского радио 579-779.

Всегда есть песни, где можно улыбнуться, всегда есть песни, где можно погрустить, ну и песни, конечно, где можно немножко подумать, поразмыслить, побыть наедине со своими чувствами для того, чтобы сделать последующие выводы. Юрий Михальчик только что на «Волнах русского радио», «Знамя», так называлась эта песня. Ну и мы поехали далее, не останавливаясь, эта среда будет точно за нами, потому что есть настроение и желание сделать ее светлой, прекрасной, по-настоящему весенней. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
2: Проспект Ленина, 54Б.
3: О, Европейский квартал.
4: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
5: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 677 71. Центр «Мой бизнес».
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
7: Кадастровый инженер.
8: Да!
7: Проектировщик.
8: Да!
7: Геодезист.
8: Да!
7: Тулземпроект.
8: Да!
9: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
10: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпромторг настаивает на введении НДС 22% на зарубежные интернет-заказы уже со следующего года. При этом ведомстве сообщили ТАСС, что такое решение прорабатывают с Минфином. Ранее в финансовом ведомстве предлагали увеличивать налог на добавленную стоимость на импорт поэтапно. Сначала до 7%, лишь через 2 года до 22%. Позицию Минпромторга в основном поддерживают отечественные производители. В российских школах работают треть учителей младше 39 лет. Это почти 350 тысяч педагогов. Минпросвещение утверждает, что абитуриенты стали проявлять больше интереса к педагогическим специальностям. Конкурс на бюджетные места сейчас 12 человек на место. Ведомстве добавили, что отдельно работают над повышением качества подготовки учителей. В частности, обновляют федеральные образовательные стандарты и развивают систему наставничества. Водителям рекомендовали иметь при себе бумажную версию полиса ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков заявили РИА Новости, что это необходимо в условиях отключенного мобильного интернета. В таком случае даже сотрудник ГИБДД не сможет проверить полис через свой служебный интернет-сервис. Ранее мобильные операторы предупредили абонентов об ограничениях связи в Москве до 9 мая. В Москве и Подмосковье снова ввели желтый уровень погодной опасности из-за грозы. В гидрометцентре заявили, что ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 9 часов вечера. В течение дня температура воздуха достигнет 27 градусов. Ранее синоптики говорили, что в столичном регионе ожидается гроза в течение 3 дней, до четверга включительно. Потом в конце недели прогнозируют похолодание до 15 градусов. На этом пока все. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости.

заметили, что каждую весну начинается, наверное, одно и то же. Ты говоришь себе, ну все, к лету моя идеальная форма. Я аж поперхнулся, вспоминая, как себе тоже даю подобное обещание. Да, планы серьезные, конечно, как будто бы гимнастика по утрам, да, спорт, питание, режим. А потом вечером или выходные кто-то приносит шашлык. Да, и все, мотивация начинает так опасно плавиться. Но, если честно, идеальная форма — это не только про пресс-цифры, это когда тебе хорошо в себе. И летом это чувствуется лучше всего. Так что, да, музыку громче. С вами Русское радио. Всегда и во всем поддержим. Меня зовут Макс Орлов. Отличного дня.

0: Реклама на русском.
1: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении Лимана Про, и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
4: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.

0: Звони 51-61-10. ООО СС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит маленький паук.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

Представляя, конечно, Хану, красотку, я соглашаюсь со всем, что поется в этой песне. Русской красавицы. И нет милей краше наших девиц, это точно. Так что всем прекрасным большой привет. Хотя, девчата, вы все очаровательны, вы все прекрасные и красивые. Каждому из вас, каждый из вас, это, конечно, хочется подарить по большому букет цветов, чтобы вы улыбнулись. Держите музыку, песню.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
7: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Хороший слух – это когда слышишь только хорошее. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

конечно, накидывает тебе всего и сразу. Планы рушатся, настроение скачет, и кажется, что вообще непонятно, куда дальше. Но знаете, что интересно? Почти все тяжелые моменты, из-за которых мы когда-то переживали, в итоге остаются позади. Да, не сразу. Да, местами через «ну зачем мне все это было?», но мы все равно это проходим. И, наверное, в этом главный вывод. Что бы ни случилось, жизнь, она не стоит на месте. А значит, однажды ты еще поймешь и поймешь себя на мысли, что ну вот я тогда казал, что все пропало, а сегодня и сейчас понимаю, что все было не просто так и не зря. Дмитрий Маликов и Астеро на волнах Русского радио. «Все будет». Это почти что гимн радиостанции. Ну, кстати, об этом я скажу чуточку позже. Сегодня 6 мая, а завтра, стало быть, день радио. Да-да, можно поздравлять. Мы приготовили для вас кое-какие сюрпризы. Подарочки, если хотите, музыкальные, не только. Но об этом расскажу чуточку попозже. А пока Мить Фомин и Юлия Савичева о своем, о душевном, о делах сердечных. В общем, делайте громче. Отличного дня. Меня зовут Макс Орлов, и Русское радио с вами.

У нас завтра, ну, как кто из вас помнит, завтра у нас 7 мая, а 7 мая отмечается профессиональный праздник работников отрасли связи, радиовещания, телекоммуникации, в общем, попросту говоря, День радио. Да-да, и завтра, я считаю, наш общий с вами праздник, День радио, в честь этого события в группе Русского радио в Одноклассниках вас ждут эксклюзивные видеоподарки. Поздравляйте близких вместе с любимыми артистами. Александр Панайотов, Любовь Успенская, Аня Лорак, Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров и Севиль Артикасти уже подготовили пожелания для вас. Так что, да, заходите в нашу официальную группу, выбирайте видеоподарок и делитесь праздничным настроением прямо сейчас. Ну, а ваше поздравление с Днем Радио можете присылать и сегодня, в том числе и завтра, конечно же, потому что это, повторюсь, наш общий праздник. Меня зовут Макс Орлов, это...

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, но вот с одним хорошо, а с другим плохо, потому что у него энергии нет.
3: Ну так и с людьми.
4: Так с жизнью. Ну у меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
3: Все знают. У тебя дома Валера?
4: Да, и Валера есть.
2: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
3: Валера, это фен.
2: Валера, пришло твое время. Да.

0: будет хорошо. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
3: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в

Весна делает свое дело. Хочется любви, но еще больше надежности, тепла и человек, рядом с которым можно быть самим собой. Да? Ну и желательно, чтобы храпел еще не как трактор. Тогда вообще будет идеальное попадание. Наш коллега Анна Семенович только что на волнах Русского радио. Мы же вновь о любви, о чувствах. На этот раз уже группа, бис воссоединившаяся. Это Русское радио.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.

и о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля.

0: и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
1: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
2: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле. 250-470.
4: Рус

0: чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин спустя год вернется к покупкам валюты и золота в рамках бюджетного правила. В ведомстве заявили, что в мае-начале июня будут ежедневно приобретать иностранные валюты и золото примерно на 6 миллиардов рублей в день. До этого каждый месяц, наоборот, продавали активы, а в марте-апреле вовсе приостановили все операции. Благодаря бюджетному правилу власти снижают зависимость доходов федерального бюджета и курса от цен на сырье. В России проведут эксперимент по целевому набору мигрантов. МВД подготовило такой законопроект. Согласно документу, правительство в ближайшие 4 года установит правила и условия для организованной работы иностранцев. Предполагается, что создадут места для первичного временного пребывания приезжих. Потом мигрантов будут распределять по регионам к работодателям. Но прежде проведут медицинское освидетельствование и обязательную геномную регистрацию. Продажи новых автомобилей в России в апреле выросли на 15%. По данным «Автостата», это лучший результат с начала года. Однако дилеры оценивают ситуацию с осторожностью. Нынешняя динамика во многом объясняется эффектом низкой базы прошлого года. Высокая стоимость автомобилей и ограниченная доступность кредитов по-прежнему сдерживают рынок. На повышение спроса повлияли изменения ключевой ставки и колебания курса. Россияне назвали самые неравные по стилю романтические пары в литературе. По данным РИА Новости, яркими примерами оказались пушкинские Евгений Онегин и Татьяна Ларина, а также булгаковские Мастер и Маргарита. Также в список попали персонажи Льва Толстого, Алексей Вронский, Анна Каренина, а также Андрей Болконский и Наташа Ростова. Причем, несмотря на большую разницу, самыми счастливыми респонденты назвали Мастера и Маргариту. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости.

раньше, кстати, можно было комплименты не так часто говорить. Можно было просто позвонить на радио, заказать песню, в которой все скажет за тебя. Любимый артист, песня, слова, рифма. Ну, в общем, мне кажется, мы недалеко ушли от того момента, когда можно эти песни посвящать. Ну, об этом в столе заказов. В любом случае, Андрей Губин так или иначе переносит в те моменты, когда мы влюблялись, когда мы любили. Добрый день!

0: русском радио.
1: Не знаю, где застал вас мой голос, но мне кажется, весна точно вытаскивает всех именно на улицу, без вариантов. Романтики сразу начинают любить закаты, рассветы, прогулки, или вот это вот «посмотри, какое небо, дарю звезду». Аллергики в это время любят только одно – таблетки и закрытые окна, но все равно всех тянет на природу, на воздух, на солнце, на это ощущение, что мир снова ожил после зимы. И вот сидишь где-нибудь на травке, чихнул 3 раза подряд, посмотрел на красивый закат и понимаешь, что весна – странное время, немного мучительное, зато очень и очень живое и красивое. Мы с вами, это «Русское радио», меня зовут Макс Орлов, прекрасного, хорошего дня, и знайте, что все обязательно будет хорошо.
0: Новая песня на русском.
2: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
3: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanopro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес». Маркус.
6: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

0: дожди.
1: Красиво. Вообще, романтики и мечтатели, это, знаете, особый тип людей. Вот все уже давно живут в реальности, а они все еще верят в случайные встречи. Красивые совпадения и тот самый знак судьбы. Когда обычный человек идет по улице, мечтатель идет и уже представляет саундтрек своей жизни. Да, без них точно было бы скучнее. Кто-то ведь должен верить в чудеса, писать длинные сообщения в ночи и видеть в обычном вечере почти что кино. Про любовь и не только. Это моя Мишель, только что на волнах Русского радио. Ну что ж, верим в чудеса, в прекрасное, в доброе и хорошее. Все это здесь, на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. И еще одна красивая песня.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис, Москва, ОГРН 18-774-649-49-80-18-01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит. Не является лекарственным средством.
10: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды. Для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

влюблен, потому что влюбленность — это когда человек внезапно становится вдруг каким-то особенным. И крылья расправляют в стороны, и сам по себе интересен. Тебе вдруг важно, что он любит, что слушает, как смеется, и почему вдруг не ответил 2 минуты назад. В общем, да, влюбленный человек, он особенный, и я желаю каждому из вас вот этих вот самых чувств, когда вам просто-напросто хорошо. Это «Русское радио», меня зовут Макс Орлов. Стараемся делать все, чтобы вам было хорошо в эти часы и в эти дни. Сегодня 6 мая, завтра день радио. И сколько сегодня праздников, а, в начале этого прекрасного месяца. Так что вместе улыбаемся и говорим себе, что все точно будет по-весеннему прекрасно. Я, кажется, в край...

Да, сначала ты весь из себя такой брутальный, а потом вдруг пишешь длиннейшие сообщения, слушаешь грустные песни, помнишь даже, как зовут ее кота, и это все про нас, про мужчин. Да, ну а человек, которого невозможно было вытащить из дома, летит через весь город или через всю страну на 5 минут увидеться. Знаем, проходили. Это Джонни на волнах Русского радио. Ну а о своих чувствах, историях влюбленных будете рассказывать в следующем музыкальном часе, имя которому «Стол заказов». Вот там ваши приветы и поздравления. Ну а пока, вот он, Артур Пирожков, собственной персоной. Меня зовут Макс Орлов. Здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
5: Вариант Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2004 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей. Срок внести поездки и получения на inloto.ru. 18+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Кварц.

0: круглосуточно рулит.
1: Азест-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залейте-ка мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест-Татнефть и получаете дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
4: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
3: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
6: Мне два раза объяснять не нужно. Бесполезно. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

весной даже внутренний голос меняется. Он зимой тебе как будто бы подначивает. Да ладно, зачем тебе что-то делать? Ляг, полежи. А весной вдруг начинает почти петь. Пойдем гулять, жить, влюбляться, делать глупости. И ты вроде взрослый человек с делами и планами, а внутри уже как в этом музыкальный фестиваль настроения. Вот что делает весна с людьми. Даже голос или голоса в голове начинает звучать точно в мажоре. В следующем части «Стол заказов» не пропускайте. В русское радио в вашем приемнике. Так держать. Меня зовут Макс Орлов. Слушаю, пою вместе с вами.

0: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
2: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума собирается в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о законопроекте, который позволит аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцам, если они работают меньше 10 месяцев в году. С минувшего января отозвали свыше 8 тысяч ВНЖ. Это на 90% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Число въехавших в Россию мигрантов снизилось на 15%. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение из-за прогнозов о подорожании социально значимых товаров. ФАС объяснили, что такие публикации могут спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей, а это, в свою очередь, приведет к реальному росту цен. Ведомство направило письма аналитикам нескольких компаний, которые спрогнозировали подорожание продовольственных товаров и топлива. В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы. Пилотажная группа окрасила небо над столицей в цвета российского флага. Прилетели 9 истребителей Су-25. Ранее в Минобороны заявили, что Парад Победы 9 мая состоится без военной техники в целях безопасности, но воздушную часть не отменили. Уточнили, что по Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов вооруженных сил. Болельщики Реала ополчились на футболиста Килиана Мбаппе, создали петицию с требованием расторгнуть соглашение с французским нападающим. За сутки обращение уже подписали свыше 12 миллионов человек. Ранее стало известно о конфликте форварда с руководством мадридской команды и одноклубниками. Они недовольны его эгоистическим отношением. Мбаппе выступает за Реал 2 года. В нынешнем сезоне в составе клуба он 41 раз выходил на поле и забил 41 гол. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал Топ ФМ 105.3 для слушателей старше 12 лет. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А еще, конечно, время прекраснейшего настроения. Всем большой пламенный привет. Меня зовут Женя Степанова. Безумно по вам соскучилась. Чуть больше недели получилась наша с вами разлука, но зато тем приятнее эта встреча вновь. Я скажу так. Я сегодня вернулась из прекрасного города Санкт-Петербурга. Состоялось это событие утром. Я вернулась в Тулу. И знаете что? И так прекрасно на душе. Из красоты в красоту. Я говорю про нашу замечательную погоду, которая наконец-то в Тулу пришла. Будем надеяться, что синоптики ошибаются и послезавтра не наступит похолодание. Будем искренне держать за это пальчики, кулачки и верить, что лето, ну или такая теплая, жаркая весна уже насовсем пришли в наш город. Еще раз всем доброго дня, друзья. Я предлагаю всем сразу же в омут с головой кидаться в стол заказов и рассказывать, чем занимаетесь, работаете или отдыхаете. И также, конечно, передавать привет родным, близким, друзьям и коллегам. Для этого работает наш мессенджер Макс +7 910 555 105 3. Также к нам можно дозвониться 71 105 3, наш номер телефона, код города 4872. Если получится нам набрать и лично рассказать, как обстоят дела в эту среду, буду бесконечно рада. А пока этот час открывает Жасмин с замечательной песней «Перепишу любовь».
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: нет, вот мне категорически не хочется в этот прекрасный летний, я не побоюсь этого слова, день думать про какие-то там черные полосы. Спасибо, конечно, Сергею Лазареву за его творчество и неплохую композицию, хорошую, да. Но она подходит под определенные, скажем так, жизненные витиеватости. Вот сегодня я, например, исключительно настроена на позитивные, добрые песни, которые говорят только о том, как все прекрасно. И вас к этому призываю. Впереди у нас совсем скоро уже выходные дни, праздничные дни. И вот, собственно, с наступающим Днем Победы летят уже первые сообщения. Так, по очереди, пожалуйста. Итак, Ксения пишет нам: «Здравствуйте, Русское радио, всех туликов! С наступающим Днем Победы! Добра и мирного неба над головой!» Спасибо вам большое, Ксения. А еще вот музыкальную заявку, кстати, мы исполнили от Юлечки. Она для себя любимой попросила любимого исполнителя Сергея Лазарева. Послушали, насладились. Идем дальше. А любимому супругу Александру большой привет. Он за рулем, не гоняй. Это Анна написала сообщение. И еще моей любимой подружке Анечке привет. Это без подписи, но с большим количеством смайликов. Так что, в общем-то, пусть всем Анечкам отправляется привет. Вот всем, у кого есть подруги, и пусть Анечки сидят и думают, что это исключительно для них. Если вы еще не успели написать сообщение, исправляйтесь. Плюс 7-910-555-105-3. Вернусь скоро и включу песню, которую пожелал послушать наш слушатель Виктор. Буквально через несколько мгновений дождитесь.
1: Реклама на русском.
2: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
3: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
5: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: звони 51-61-10. ООО «СС Проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Кадастровый инженер.
2: Да!
1: Проектировщик.
2: Да!
1: Геодезист.
2: Да!
1: Тулземпроект.
2: Да!
3: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. Звони 71-71-71.
4: Несмотря на все такое, ничего еще не все.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле. 250-470.
6: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

Вот примерно так же я просто смотрю не на вас, но на ваши сообщения 100%. А сейчас, после того, как я на них насмотрелась, с удовольствием буду их озвучивать. Итак, Егора сегодня поздравляю с днем рождения его коллеги. Желают крепкого здоровья, всегда, никогда не болеть и почаще улыбаться. Русское радио присоединяется. Егор, всего вам самого наилучшего. Далее, любимому начальнику Василию Петровичу большой привет. Это без подписи, но уверена, что Василий Петрович себя узнает. И еще у нас есть тоже с наступающим Днем Победы всех поляков поздравляет Марина. А с ней весь коллектив ООО «Сфера-71». Всем большой и пламенный привет. Из музыкальных пожеланий прямо здесь и сейчас есть у нас соответствующая заявка. И продолжает наш час Нюша песней «Целуй».

такая прелесть, когда можно констатировать факты и говорить о том, что зима, ну, к счастью, уже ушла. Да, нельзя еще сказать, что прям лето у нас. А сегодня можно, завтра тоже. Что будет послезавтра, не знаю. Поэтому я боюсь вообще, боюсь загадывать что-либо. Но, тем не менее, пусть даже не лето, но весеннее настроение, весенняя погода в Туле, дай бог, чтобы устоялась. Итак, продолжается стол заказов. У нас перешагнули буквально минуту назад экватор этого часа, поэтому, друзья, еще активнее начали, смотрю, и вы писать сообщения, а я еще активнее продолжу напоминать, куда же вы свои смски отправляете. Работает для вас мессенджер Макс плюс 7 910 555 105 и 3. И еще очень-очень внимательно, пожалуйста, выслушайте наш номер телефона, потому что я вижу, что у нас пропущенные есть, но не там, где нужно. Друзья, если вы хотите дозвониться в студию Русского радио в стол заказов, звоните по номеру 71-105-3, код города 4872. И тогда все у вас получится. Итак, к смс-кам, как и обещала любимая свекрови, Мариночке большой привет. Люблю, дочь Амина. Вот так подписалась. Это прекрасно, когда у вас такие добрые, теплые отношения. Вообще здорово, когда родственники друг с другом дружат, общаются, ходят в гости и не забывают поздравлять друг друга с праздниками. А еще лучше их вместе отмечают. А на мой взгляд, замечательно. Так, еще у нас есть для Ириночки, для кумы любимый привет летит, только вот без подписи, но знаем, что в узловую этот привет адресован. Ирина, вам привет. А еще хочу передать большой привет своей любимой Дашеньке. Это от Кирилла пришло сообщение. Так, Людмила и Ольга передают приветы своим коллегам Ириночке, Нонне и Кристине. Хорошего настроения желают. С наступающими праздниками поздравляют. Мы тоже продолжаем присоединяться. А вот теперь к поздравлению. У нас есть замечательный теплый привет. И не только привет, но и поздравления с днем рождения в адрес любимого сыночка. Тимоша, мы тебя очень сильно любим. Мама и папа поздравляют с праздником и просят поставить песню Кристина Арбакайте «Губки».

Назвала песню Александра Панайотова «Акваланг». Ух, прям вся чувственность буквально в одной композиции. Мы продолжаем, друзья, на часах 14.43. С вами по-прежнему я, Женя Степанова, и это «Стол заказов» на русском радио. Передавайте привет и поздравления, пока на это еще есть время. Пишите смс-ки, отправляйте к нам в мессенджер «Макс» +7 910 555 105 3. А есть большой пламенный привет, который отправляется от Артема в адрес прекрасной Карины. Кариночка, вам привет от русского радио.

Еще Трошину Данечке привет. Это от любящей мам пришло сообщение. И еще здравствуйте. Хочу передать привет своей любимой коллеге Ольге Ивановне. Замечательному человеку и просто хохотушки-веселушки. Ольга Ивановна, нам такие люди нужны. Хохотушки-веселушки. Вот этих всех к нам, пожалуйста. И почаще. А еще желательно в эфир вместе с нами выходить. Рассказывать, над чем хохочете. Что вас веселит в эту среду. Погода, может быть, работа, а может быть, начальство. Такое тоже иногда бывает. Но мы продолжаем. Далее прекрасная композиция Славы «Попутчица». Это музыкальное пожелание прилетело к нам от моей тезки Евгения. Вам привет.

0: Фактически такая же, как бывает иногда в июле, а иногда не бывает. Друзья, под занавес стола заказов еще несколько приветов имеется у меня. Нужно быстрее их озвучить, чтобы все точно получили свою порцию хорошего настроения. А в частности, Юлечке Беляевой большой привет. Супруг Сергей вам передал и пожелал хорошего настроения. Еще Даше привет от подруги. И еще Морозову Георгию большой пламенный привет от коллег. Поздравляем с наступающими праздниками. Желаем добра и счастья. Мы тоже присоединяемся. Есть музыкальное пожелание. Я думаю, что мы успеем послушать песню группы «Градусов». «Градусы я больше никогда», но это произойдет после рекламы на Русском радио. А я, Женя Степанова, машу вам ручкой, обещаю вернуться в студию уже завтра в 14.00 и продолжить дарить свое хорошее настроение. Всем классной среды, добра, счастья и побольше улыбок. До завтра. Всех обняла. Пока-пока.
1: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес? И ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Если не можете объять необъятное, обнимите конкретное.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле. 250-470. Стол заказов на Русском радио.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Нефтегазовые доходы бюджета в апреле превысили 850 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в марте, однако на четверть меньше относительно апреля прошлого года. Газета «Коммерсант» пишет, что доходы от продажи энергоносителей выросли из-за резкого подорожания нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее США дважды разрешили продавать российскую нефть с танкеров. Нынешняя лицензия будет действовать до середины мая. Федора Щукина официально представили в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана. Церемония состоялась в республиканском парламенте. Прежний глава региона Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Президент такое решение принял, назначил Щукина до вступления в должность. Выборы состоятся в сентябре. В Дагестане главу выбирают местные депутаты. Ранее Щукин в течение 2 лет был председателем Верховного суда республики. Россиянам с сентября разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Согласно постановлению правительства, в этом случае абоненту необходимо обратиться к оператору связи. Подать заявление можно лично или дистанционно, например, через сайт компании или портал госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Лишь каждый 10-й соискатель умеет эффективно презентовать свой опыт работодателю. При этом 64% уверены в своих профессиональных навыках. Это приводит к тому, что часть квалифицированных кандидатов не проходит первичный отбор. Среди сильных сторон кандидаты чаще всего называют дисциплину и ответственность, а вот значение классического образования снижается. Важным его считают только четверть респондентов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости.

Ребята, я в печали нахожусь. Знаете почему? Покинуло меня кулинарное вдохновение. А все почему? Ну, потому что я сейчас временно живу в съемной квартире, потому что в моей идет ремонт, там жить невозможно. Но я думал, наоборот, будет какая-то новая обстановка, новая кухня, наоборот, будут какие-то кулинарные подвиги, ничего подобного. Ничего подобного. Не лежит рука, не лежит душа что-либо делать, потому что все какое-то чужое, не свое, не родное. Вот что делать? Давайте советуйте. Как прийти в себя? Как взять себя в руки? Как взбодриться? Вы, моя надежда, ваши подсказки мне помогут. Вы слушаете Русское радио. Ну, а прямо сейчас, конечно же, давайте музыкой наслаждаться. Наслаждаться музыкой самой любимой, самой лучшей. Другой в эфире не держим. Николай Басков, Ёлка и Митя Фомин. Начнут новый музыкальный час. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам хороший, теплый, практически летний приятель.

0: Реклама на русском.
1: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес». Маркус.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
5: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
6: Купидом. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле.

вот по поводу спелой черешни хочу спросить. Вот сейчас, в начале мая, можно ли купить такую спелую, вкусную, настоящую черешню? Я почему спрашиваю? Второй день прохожу мимо палатки с ягодами, там такая черешня лежит, ребят. Вот прям с кулак. Вот прям такая наливная, такая сочная, такая, ну, я так думаю, ароматная. Ну, вот что-то сомневаюсь, потому что сезон-то черешни у нас конец июня, середина июля. Ну, плюс-минус пару недель. А вот сейчас не знаю. Ну, и цена, конечно, гав-гав кусачья. Ну, да ладно. Я это еще все к чему. Купили ягоду или какие-то фрукты, обязательно принесли домой, обязательно тщательно помыли. Берегите свое здоровье и следите за этим. Вы слушаете Русское радио. Вот видите, какие мы молодцы. Мы всегда на вашей стороне. Скоро Ани Лорак, Хамали и Наваи и Юлиана Караулова прямо сейчас через пару мгновений. Меня зовут Иван Соловьев. Привет!

0: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника, сопелька такая.
1: Прям. Или с открытыми глазами.
2: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
1: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
2: Это не чих называется, парень.
1: А что это?
2: Это по-другому, за кадром.
0: Нет, она этого не делает, она фея.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
11: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

для всех нас, для всех нас, кто любит радио, для всех нас, кто жизнь свою без радио не представляет, для всех нас, кто радио слушает круглые сутки. Вот для всех нас завтра особенный день, будем отмечать День радио, 7 мая отмечаем. Кстати, подарки уже есть в честь этого события в группе Русского радио, в Одноклассниках эксклюзивные видеоподарки. Поздравляйте близких вместе с любимыми артистами: Александр Панайотов, Любовь Успенская, Ани Лорак, пожалуйста, Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров, Сивиль, Артик Асти уже подготовили пожелания для вас. Что нужно сделать? Все просто. Заходите в нашу официальную группу, выбирайте видеоподарок и делитесь праздничным настроением прямо сейчас. Вы слушаете Русское радио. Иванушки Интернешнл появляется в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. С наступающим!

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Дамы и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?
2: Может, я была тебе посланием.
1: Русское радио.
3: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
12: ВГЛ 2Н, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
13: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
17: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
18: 6+.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Слушайте, а хорошая ведь тема для обсуждения. Куда бы вы хотели вернуться хотя бы на часок? Это может быть или какое-то место, или может быть время, может быть в детство. Вот конкретно, да, хотя бы на часок. Вот сейчас придет Александр Пряников, предложу ему, обсудим. Но сегодня обсуждать будем кое-что другое. А что именно, узнаете, конечно, немного позже. Ближе к намеченному и назначенному времени. В 18.00 вечер на русском по традиции здесь в эфире Русского радио. Пропустить ни в коем случае нельзя. Иван Соловьев, это я. Желаю всем отличного настроения, скорейшего завершения этого рабочего дня и наступления прекрасного, доброго, уютного, теплого семейного вечера. И все это в нашей компании.

0: Реклама на русском.
1: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
5: Вызываемый абонент еще не придумал отмазку. Пожалуйста, перезвоните позже.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме вернулись к идее создать в стране государственный алиментный фонд, чтобы родители, воспитывающие детей в одиночку, гарантированно получали деньги, даже если другой родитель уклоняется от выплаты алиментов. По задумке авторов инициативы, государство будет выплачивать деньги на ребенка из средств фонда, после чего взыскивать потраченные суммы с уклониста, включая дополнительные штрафы. Ранее в Госдуме уже предлагали создать алиментный фонд. В России снизились продажи товаров для сада и огорода. Спрос на семена, саженцы и садово-огородный инвентарь уменьшился почти на 10%. По мнению аналитиков, во всем виновата холодная весна. Продавцы надеются, что с установлением теплой погоды спрос стабилизируется. Как пишет издание «Коммерсант», весна – один из пиковых периодов продаж товаров для сада и дачи. Обычно в апреле-мае люди покупают садовый инструмент, грунт и удобрения, а в июне-июле на первый план выходят продажи средств для защиты от вредителей. В Москве прошла репетиция воздушной части парада. В небо поднялась пилотажная группа истребителей Су-25. В ходе тренировки они распылили в небе специальные красители в цвета государственного флага. Корпуса самолетов тоже были окрашены в цвета российского триколора. Ранее в Минобороны заявили, что парад Победы 9 мая состоится без военной техники в целях безопасности. При этом воздушную часть отменять не стали. На завтра, 7 мая, назначена генеральная репетиция парада. В завершение информации от синоптиков. В Москве в ближайшие часы возможна гроза, а также ожидается дождь, не исключен град, ветер усилится до 15 метров в секунду. Мэрия попросила в непогоду быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. До завтрашнего вечера в столичном регионе введен повышенный уровень погодной опасности. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости.

Помню свой тот самый первый раз, ну, конечно, этот поцелуй был не на крыше где-то, не на крыше дома, по-моему, на набережной, да. И случилось это в 17 аж лет. Так робко, так стеснительно, так неумело. Вот видите, до сих пор помню. Вы слушаете Русское радио, группа «Добро». Спасибо за эту песню. Скоро появится в нашем эфире Дан Балан. Сергей Лазарев уже практически врывается в наш эфир. Хорошего желаю всем настроения. Будьте с нами, будьте в нашей компании, где бы вы ни находились сейчас, на работе или отдыхаете, или вообще на даче. Дачникам отдельный привет.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
7: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебелипарк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
8: Кадастровый инженер.
9: Да!
8: Проектировщик.
9: Да!
8: Геодезист.
9: Да!
8: Тулземпроект.
9: Да!
10: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. Звони 71-71-71.
11: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

Вот и я люблю, когда просто, понятно, доступно и очень вкусно. Именно вот такие практически все мои рецепты, которыми я делюсь с вами в эфире Русского радио в рубрике «Ванда кухни». И сегодня вас такой же рецепт ожидает. Не пропустите, буквально через несколько минут. Готовьте ручки и листочки, придется записывать, если не запомните. Русское радио мы любим, а Русское радио любит вас. А Настя появляется в нашем эфире. Впереди новая песня от Артура Пирожкова и Нюши. Также появится в нашей компании. Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на

0: Неделя, посвященная рецептам закусок к шашлычку, в самом разгаре. Сегодня у нас помидорки закусочные. Ребят, вот таких вкусных помидоров вы еще не ели. Таких красивых помидоров вы еще не видели. Это будет настоящее украшение вашего стола. И они улетят первыми, я вам обещаю. Приступаем. Нам понадобятся помидоры черри, но покрупнее. Разрезаем практически пополам, но не до конца. Таким образом, чтобы в разрез можно было поместить немного начинки, и при этом помидор не распался на две части. Ну, поняли, да? Теперь начинка. В чашу блендера пучок укропа, чеснок, специю, прованские травы, ну или любую другую, можно, например, какую-то грузинскую специю, и немного растительного масла. Прокручиваем, и вот этой получившейся массой начиняем наши помидорки. А сами помидорки помещаем в пищевой пакет. Сбрызгиваем яблочным уксусом, ну буквально 2-3 столовые ложки. Пакет закручиваем и хорошенько жамкаем наши помидорки в пакете. Оставляем на пару часов в холодильнике, а потом подаем к столу. Все элементарно, очень красиво и очень вкусно. Пальчики оближите. Сами в этом убедитесь. Я для вас опубликовал видеорецепт в своем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Просто в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я. Не забудьте подписаться. Завтра. Завтра мы с вами будем... завтра нашумевший в свое время рецепт соус релиш. Что это такое? Расскажу завтра. Приятного аппетита.
1: Иван да кухня. Вкусно. На русском.

0: Русрадио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: Реклама на русском. Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
2: ВГО «Влада», спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
13: Эта история нашей семьи.
12: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
14: Рекламная служба русского радио. 5797799. Код 499.
15: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: любовь, любовь, любовь, конечно же, любовь. Она в ваших сообщениях, она в ваших посланиях.
1: 100 заказов, ребята, не забыли, ждете, молодцы. В 17.00 начинаем сразу после выпуска новостей. Ну вот, пожалуйста, в любви тоже можно признаться в эфире на всю страну Русского радио. В эфире Русского радио на всю страну, вот. Поздравить с каким-либо поводом, с днем рождения, с юбилеем, с новосельем и т.д. и т.п. Ну или просто поделиться своим шикарным настроением. Оно же у нас шикарное. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Я, Иван Соловьев, обещаю, буду стараться каждое прочитать в эфире.
2: Я знаю

0: Реклама на русском. И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
2: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес». 0+.

0: звони 51-61-10. ООО «СС Проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле. 250-470.

0: студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство одобрило совместный с Белоруссией проект, направленный на смягчение последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее президент Владимир Путин напомнил о беспримерном мужестве тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная катастрофа в истории атомной энергетики произошла в апреле 1986 года. В России действуют меры социальной защиты и реабилитации пострадавших при Чернобыльской аварии. Другим новостям. В Минпромторге напомнили о расширении стоп-листа на параллельный импорт. С 27 мая в страну перестанут ввозить по параллельному импорту компьютеры, ноутбуки, серверы и жесткие диски. Под ограничение также попадут флешки и модемы от некоторых известных брендов. Как пишет парламентская газета, ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Более половины округов Подмосковья завершили отопительный сезон. Полностью процесс отключения тепла в многоквартирных домах закончится 12 мая, сообщает сайт РИАМО со ссылкой на областное министерство энергетики. Согласно действующим нормам, решение о завершении отопительного сезона может быть принято, когда на протяжении 5 дней подряд среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов. Ну и последнее. 40% опрошенных россиян признались, что им сложновато возвращаться на работу после майских праздников. Главной трудностью респонденты назвали интенсивный режим. Выходные слишком расслабляют, и после них тяжело работать в спешке и соблюдать дедлайны. На втором месте по сложности оказалось общение с коллегами и руководством. В список проблем, к которым приходилось по новой привыкать, также вошла дорога на работу по пробкам. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
1: Новости. Новости на русском. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие наши любимые слушатели русского радио, стол заказов для вас. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Заходите, пишите в личные сообщения. Например, в мессенджере Макс. Я, Иван Соловьев, с удовольствием все прочитаю. Буду стараться, по крайней мере, это делать. Поехали. Кристина поздравляет с наступающим праздником русское радио. Да, завтра день радио мы отмечаем. А привет передает в горловку Галочке. Гала, спасибо тебе за красоту и твое доброе сердце. А, так, Наталья, привет мужу Димуле передает. Я люблю тебя, любого. Я люблю тебя всегда. Каждый вечер жду я встречи. Я с тобою навсегда. Вот такое вот сообщение. А привет, любимое русское радио. Настроение мое на старте, Татьяна пишет. Вот это я еще не поняла. Как это, продолжает Татьяна. Передаю привет соседу по даче, Юрию Ивановичу. Привет, он цветочки поливает и меня не замечает. Как польет, пусть заходит на кофеек. Вы только чего не подумайте плохого. Это мой отчим. Мы ничего плохого не подумали. Что кофеек после полива цветочков самый то. А, стол заказов русское радио. Читаю дальше ваше сообщение. Иван, привет. Сегодня день рождения у Канны. Поздравляю ее. Рамиль из Баку поздравляет. 16 лет Рамилю. Счастья желаю. Здоровья и всего самого-самого наилучшего.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Андрюха, готовь шампур!
4: Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля в «Глобус».
5: Доставка из «Лимана Про» по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении «Лимана Про», и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
6: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
7: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Обожаю такие сообщения, пишет Ольга. Иван, привет. Передаю привет лично вам. Заряжаете каждый день шикарным настроением. Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Вы мой любимый радиоведущий. Мяу, все растекся, как кот объелся сметаны. Добрый день, Русское радио. От Инессы сообщение. Хочу поздравить с днем рождения замечательного человека Арсена Энверовича Аликберова. 37 лет. Поздравляем. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, терпения. Он сейчас защищает нашу родину. Я желаю ему скорейшего возвращения и нашим ребятам тоже, конечно же, с победой. Надеемся, что они там тоже слушают Русское радио. Храни вас Бог. Конечно же, слушают Русское радио. А дальше читаю сообщение от Екатерины. Привет любимому дедушке Жене. Внучка передает Ритусе, оказывается, не Екатерина. Дед, я тебя люблю, бросай дела, пойдем на рыбалку. Ого-го, внучка классная, продвинутая. Девочки Настя и Катя передают привет мальчикам из ГУФД, город Гусь-Хрустальный. Угощайте нас сладостями каждый день. ГУФД, что это такое, мне прям интересно стало. Русское радио, привет. Привет родным, мужу Дмитрию, сыну Ванечке, а также коллегам Елене Михайловне и Оксане Зайцевой. Большой привет, огромного терпения до конца смены. И привет всему Невинномысску от Аленки.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэш Бэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Переверил летние вещи. Подошли только шлепки и очки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
18: Новая песня на русском.
19: Музыка моя, это ты, сердце про тебя, хиты.
20: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

0: Музыка наша, а вот сообщение ваше. С днем рождения! Поздравляю! Мехти его Севиль Агавеликызы. Желаю счастья, успехов и всех благ. Поздравляет Владимир из Москвы. Дорогое любимое русское радио, передаю привет всем тельцам. Мы родились... И всем повезло, потому что мы такие веселые, позитивные и жизнерадостные люди. Всем добра и хороших майских выходных. От Ани пришло сообщение. Ну, я даже спорить не буду, да, наверное, тельцы такие, ну, водолеи тоже. А доброго вечера всем. Большой привет коллегочкам из банка МКБ в Смоленске, особенно пластику. Йоу-хоу, вот так написано. Так, вот пришла расшифровка. ГУФД, это гусевская фабрика дверей. Ну, действительно, что я, не догадался, что ли? Какое безобразие. Спасибо, что пояснили. Это сообщение было, где был привет девчонкам Насте и Кате, которые Аниве передавали привет мальчишкам. Вот как раз из гусевской фабрики дверей. Привет, Иван. Поздравляю Анастасию Раджопову из Володарска, Нижегородской области. С днем рождения поздравляю. Желаю здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего. Мама, папа поздравляют, брат Никита и все-все-все. Привет, Витя. Он работает в саду, но очень сильно дуется. Не знаем только на что. Может, немножко подустал. Вот так вот, ребята. Всем прекрасного настроения и просто хорошего вечера. Иван, привет. Поздравляю всех слушателей с наступающим днем радио. Желаю счастья, желаю позитива и всего самого доброго, волшебного и хорошего. И огромный привет всем жителям Калязина.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Эх, любимые его наши торопыги. Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех причастных, всех слушателей Русского радио с наступающим днем радио. Желаю всем радиоведущим и слушателям крепкого здоровья, удачи, успехов во всем, хорошего настроения и почаще слушать любимое Русское радио. Да, да, да, все так и будет. Так, так, так, привет, Русское радио. Поздравляю с днем рождения Кристину Валерьевну. Дай бог ей здоровья и всего самого наилучшего. Привет друзьям. В Уфу летает от Саши. Брату Анатолию Михайловичу Пегову большой привет. И Стасу Алексееву. Они сейчас находятся в Севастополе. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю. Нет, передаю привет любимому Ивану в Белоруссию. Даже если трудно, помни, один мой взгляд на тебя уже говорит, я в тебя верю, все у тебя получится, твоя кисуля. Конечно, все получится. Дорогое, любимое Русское радио, спасибо вам за хиты, которые согревают душу. Так держать. Всем весеннего настроения и побыстрее добраться домой без пробок. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет самому милому человеку, врачу Александру Дмитриевичу Сафронову в город Саратов от ВК.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
7: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
8: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай. Только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
0: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования. Пользование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
12: «В ленте».
13: С самого утра сел на жесткую диету. К обеду похудеть все еще не удалось. Не судьба, не тот метаболизм. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Сладкого вечера всем слушателям Русского радио. Финальная порция ваших сообщений в столе заказов. Люда. Ой, нет, не Люда, Лада. Лада Тихонова. Всем классной среды желает. Привет передает любимой маме Елене Салтыковой. Я ее очень сильно люблю. Из Кемеровской области Кузбасс. Респект. А также привет огромной подруге Ксении Салминой из Казани. Анюта поздравляет всех с наступающим праздником, с Днем радио. Всем желает классной, лучшей музыки. Наталья передает привет сыну в Уфу Михаилу и его девушке Вале. К привету присоединяется папа Алексей и Иришка. Любим вас и ждем в гости в Белебей. Привет, любимое русское радио. Передаю привет кому. Привет всем слушателям. Вот, если бы не Александр Попов, пишет Олег. Вот не слушали бы мы сейчас радио и не знал бы весь мир ни рецептов Ивана Соловьева в рубрике «Иван да кухня», не радовали бы нас приветами в столе заказов, не было бы самого лучшего вечера на русском, где еще есть Александр Пряников. Вот молодец, Олег, взял, все перечислил. Скоро-скоро вечер на русском, подождите, вот еще буквально пару сообщений. Сидим в офисе на Красной Поляне, поднимаем себе весь день настроение, слушая русское радио. Привет передаем коллеге Ане Чубаковой, Алине и Андрею. За окном холодно, но всем хорошего настроения. Я вообще не знал, что на Красной Поляне может быть плохое настроение. Ну да ладно, все, ребята, все, стол заказов закрываю. Следующий в эфир выйдет в 22:00 с Юлией Калининой. Вы большие молодцы. Спасибо вам за ваши классные сообщения.
1: Стол заказов на русском радио.
0: А вот теперь, как и обещал, да, вечер на русском начнется с момента, когда появится в эфире он, Александр Пряников. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуй, прекрасно выглядите.
0: Спасибо большое.
2: Сразили меня мысли, в смысле, как это не может быть на Красной Поляне плохого настроения. Конечно, не может быть, учитывая, сколько люди платят, чтобы там оказаться.
0: Вот, я про это.
2: Это будет самое, как это, высокобюджетное плохое настроение.
0: А люди, живущие на Красной Поляне, так вообще, мне кажется, никогда не грустят.
2: Потому что они оттуда никуда...
0: Они там при деньгах.
2: Вот, что я тебе хотел сказать. Ты, господи. Вот посмотрел я сегодня на полупустую Москву, чего уж там, на вот эти ваши ленты бесконечно забитые вашими там в Сочи, кто там в Турцию махнул. Понятно, что люди берут отпуск на майские, едут на море. Вы, конечно, понимаете, что вы все нарушаете главный смысл этого праздника. Мы потерялись как общество, мы разучились правильно относиться. Я тебе напомню, как называются майские праздники официально?
0: День весны и труда.
2: Труда!
0: Да.
2: Труда, а не спа-процедур,
0: так
2: понимаете?
0: Так сколько стоит труда заработать на эти спа-процедуры?
2: Это день, праздник, вы это не должны отмечать. А то, знаешь, все сидят на пляже такие и говорят, ой, как мы вообще трудимся, какие мы все трудящиеся.
0: Ну, это, кажется, Москва, а вот копни чуть поглубже. Там как раз люди трудятся, картошку сажают.
2: Не, этих мы не берем. Эти люди, те дачников вообще невозможно ничего не остановить. Я считаю, что день труда отмечать в отпуске, это все равно, что, я не знаю, день защиты животных праздновать
0: в зоопарке.
2: В каком зоопарке? В мясном ресторане.
0: В мангале.
2: День этой самой супружеской верности отмечать в баре для взрослых, не буду говорить, как он.
0: Ладно.
2: Где день трезвости отмечать... Тормози меня.
0: Все, я тебя торможу. Давай к теме сегодняшнего вечера перейдем.
2: Так вот, раз никто не хочет работать и не понимает, кроме нас, с Иваном,
0: работать
2: конечно. Да. И давай теперь поговорим о настоящих профессионалах этого дела, о детях.
0: Какой перепад резкий.
2: Тем более, что сегодня у нас день без домашних заданий. Вообще, как это намекает некоторым. Вот, ну, учитывая, что по нашим-то школьникам у них каждый день без домашних заданий, если опираться на то, что они в своих дневниках пишут. Короче, тема.
0: Да, тема у нас сегодня про детей, про школьников. Дорогие друзья, дорогие школьники, может, даже и к вам вопрос. А что вы такого придумываете иногда? Какие такие отмазки сочиняете, чтобы в школу, собственно, не ходить? И что это было? И у нас, как это было в наше время, да?
2: Не, ну там, ну понятно, что сейчас начнется, значит, градусник на батарее.
0: Градусник на батарее, да.
2: Самая смешная эта ситуация, у меня бабушка-медсестра, температура, она говорит, у тебя что, 56 градусов?
0: Да.
2: Ты уже сварился, тебя уже можно с пюрешки подавать.
0: Давайте, ребята, пишите те вот истории на тему, что вы придумывали в своем детстве или что придумывают ваши дети, чтобы не идти в школу. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Писать нужно в личные сообщения. Вечер на русском. 18:00 здесь.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода КЗСК. 527-700.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Операция по смене пола прошла успешно. Я довольна.
8: Телефон рекламной службы Русского радио.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минпромторг поддержал введение НДС в 22% на зарубежные товары, купленные через интернет. Как ожидается, новый налог появится с января следующего года. С просьбой ввести НДС на зарубежные интернет-заказы обратился Российский союз кожевников и обувщиков, пишет газета «Коммерсант». Сейчас продаваемые в интернете зарубежные товары стоимостью менее 200 евро налогом на добавленную стоимость не облагаются. С позицией дороже этой суммы

0: взимается 15% НДС. Правительство разрешило россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Такие правила начнут действовать с 1 сентября. Чтобы перенести номер, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Сделать это можно лично или дистанционно. При этом сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Это особенно важно, если на новом месте проживания нет сети связи прежней компании. Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила провоза пауэрбанков и запретила пассажирам брать с собой на борт более двух таких зарядных устройств, а также использовать их во время полета. Теперь внешние аккумуляторы с литиевыми батареями нельзя сдать в багаж, а можно перевозить только в ручной клади. Ранее были случаи возгорания пауэрбанков на борту самолетов. Документы в вузы в этом году можно будет подать через госуслуги. Абитуриентам дистанционно доступно почти 2000 учебных заведений, рассказали в Комитете Совета Федерации по науке. На портале также можно отслеживать все этапы поступления от статуса заявления до конкурсных списков и приказов о зачислении. При необходимости можно отозвать заявление, отправить в другой вуз. При этом сохраняются и традиционные способы поступления лично или через Почту России. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Александр Пряников.
1: Ну что, с майскими праздниками еще раз поздравляем, друзья. В эфире «Вечер на русском», и сегодня официальный день без домашнего задания. Ставлю вас в известность, друзья мои. Это лучший повод вспомнить детство.
2: Да, вспоминаем детство нашей темой. Какие причины придумывают ваши дети или придумывали вы, когда были школьниками, чтобы не ходить в школу? Ну вот, например, я чихал утром. Да, ковырялся в носу, чихал. Раз чихнул, два чихнул. Через минутку еще раз чихнул. Мама заходит в комнату. Ой, сынок, что ты расчихался с утра? Оставайся-ка ты дома.
1: Ну давай уж, теперь все сгорают от нетерпения. Как ты чихал?
2: Как я чихал? Ну спички. И брал спичку вечером на кухне под подушку, а утром спичка ковырялся в носу.
1: То есть, ну, так то вот. Есть ты готов был себя изувечить немножко, чтобы...
2: Я аккуратно же. Вы так, конечно, не повторяете, не пробуйте.
1: Я, да, я в детстве помню, у меня очень мама строгих правил, и я один раз там не пойду в школу. Почему? Голова болит, один подзатыльник, и проходит голова вообще тут же. А сейчас дети, смотри, у меня депрессия, выгорание.
2: Да, что-то мне сегодня просто... Не по звездам идти в школу.
1: Моя дочь не хочет идти в школу, потому что там токсичная атмосфера, глянь.
2: Ого-го-го.
1: Токсичная атмосфера, это когда тебе за 40, ты сидишь в пробке, слушаешь радио и понимаешь, что жизнь твоя прошла.
2: А вот Олеся не совсем поняла нашу тему, вот что пишет. Когда я была маленькая, я очень любила ходить в школу. Я закончила 11 классов, поступила в техникум, но так тянула в школу, что я сбегала с пар в техникуме в сентябре и ходила на уроки в школу в 11 классе, думали, что я новенькая.
1: А, то есть она же так мягко намекнула, есть, что хорошо.
2: Что вы тут сидите, какие-то отмазки придумываете? Школу она любила, ничего не придумывала, ходила.
1: Ну да, еще она тонко намекнула на то, что хорошо выглядела, глянь, училась в техникуме.
2: Да.
1: А путались с десятиклассницей. Мой сын в шестом классе заявил, что у него эмоциональное истощение от математики, и он не пойдет на контрольную. Николай из Казани пишет. Что это у него с истощением в шестом классе? От чего он истощился?
2: Эмоциональная
1: брешь. Складывал яблоки в учебнике. Да, истощение, дружище, это ипотека. Вот, но это они все вырастут, когда вот поймут уже.
2: Да, да, да. Итак, 8-916-00-305-7, это номер наших мессенджеров. Ребята, мы ждем вашей истории. Что ваши дети придумывают или придумывали, чтобы не идти в школу, или своим опытом тоже поделитесь с нами.
0: Вечер

0: Реклама на русском.
1: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
2: Отборное мясо, фирменный шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу и креветки в собственных маринадах, овощи, зелень, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
3: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от «Лимана Про». Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
0: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Кадастровый инженер.
7: Да!
6: Проектировщик.
7: Да!
6: Геодезист.
7: Да!
6: Тулземпроект.
7: Да!
8: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. Звони 71-71-71.
9: Птица счастья была подозрительно синей.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: А еще можно было, конечно, градусник обо что там? Не пара из чайника, а об одеяло. Вот помнишь, раньше были вот эти пододеяльник-то засовывались?
2: Верблюжьи.
1: Ну, градусник вот так вот потер, и там температуру можно, кстати, было проконтролировать, чтобы она была не плюс 40, а плюс 37.
2: Ну да, чтобы все-таки за врачей послали, а не сразу тело в крематорий отправили, да.
1: Сегодня спрашиваем, какие причины придумывают ваши дети, или вы придумывали в своем детстве, чтобы не ходить в школу. Яна из Ставрополя. Я ничего не могла придумать в детстве, чтобы не пойти в школу. Моя мама была учителем в этой же школе. Так что головная боль и прочие болячки лечились одним ее ласковым в кавычках взглядом. Сейчас мне 39 лет, и мой 15-летний сын вьет из меня веревки, и когда не хочет по каким-то причинам идти в школу, просто прям так и говорит: «Мам, я не хочу». А я как мякушка перед его взглядом не могу ему отказать.
2: Как в сказке, я тебе говорю. Представляешь? У меня должна была или нога оторваться,
1: да.
2: Или на улице должны были просто, ну, птицы на лету замерзать и озимь биться, как ледышки. Или,
1: я помню, у нас на Урале были такие зимы, что заваливало даже в дверь в подъезде снегом, сугробом. Ничего, из окна выпрыгивали в школу вперед.
2: Да, из окна выпрыгнешь, дождешься ближайший воз с селедкой, телегу, которая мимо едет. Прибьешься к ним, раз, и ты уже в Москве, и зовут тебя Михаил Ломоносов. Я когда ходила в школу, у меня было много причин. Во-первых, хотела побольше спать. Во-вторых, я заболела. А, это причина, которую озвучивала Анюта. В-третьих, автобус ждать долго. Ну, хотела спать, во-вторых, заболела. Это не причина идти в школу.
1: Абсолютно.
2: Это обычное состояние, с которым взрослый человек просыпается каждый день, как мне кажется. Ну и автобус, конечно, ждать долго. Серьезно, что ли, на автобусе в школу ездить? Пешком надо идти! Ну, в лучшем случае на оленях.
1: Вот. Да, ребят, заходите в нашу группу, официальную группу на сайте ВКонтакте, Русрадио. Там тоже опубликован пост с темы шоу в комментариях. Мы ждем ваши истории. Самые интересные озвучим в эфире.
0: Вечер

0: Реклама на русском.
1: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.

0: круглосуточно
1: рулит. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения оформления, автокредит. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день на 5 канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
8: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
9: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
10: И, конечно, тот момент, который ждет миллионы. Вечерний замес на русском радио. Наша любимая игра через несколько минут. Все просто. Даем вам задание. У вас будет 30 секунд. И за это время вам нужно назвать как можно больше вариантов ответов.
11: Вы же понимаете, что правила этой игры придумали люди, у которых проблемы явно со временем. Поэтому, друзья мои, дадите нам 5 ответов. Даем светильник. Зачем вам светильник? Будете по ночам читать умные книги, чтобы в следующий раз выдать 10 ответов. Потому что за 10 ответов накинем сверху еще и колонку. Со светом, звуком будете сидеть царь-царевич, король-королевич.
10: Ну, осталось только дозвониться. 8495-995-105,7. Удачи!
9: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: А у нас на связи Александр из города. Друзья, это уникальный город. Единственный в своем роде город с плавающим ударением. Из Балашихи, из Балашихи.
2: Ну давай сам Александр пусть скажет, с какого он города.
3: Добрый вечер всем. Из города... Ну, на самом деле, кому как удобно. Кто-то понял, кто-то говорит.
2: Ну, вам Балашиха, как удобно.
3: Балашиха. Кому как удобно.
1: Ну, так.
3: Мне
1: ну,
3: удобно
1: так...
3: Балашиха.
2: Ну, тогда из Балашихи, раз сам Александр так сказал.
3: Вообще, извините, а если честно, из метрорайона Железнодорожный, а как у нас говорят, Желдор и Балашиха.
1: Вот так. Ну, а учитывая, что, учитывая цены на недвижимость сейчас в вашем быстрорастущем городе, ударение должно падать на кошелек, чтобы там хоть полметра купить. Ладно, Александр?
2: Да, Александр, мы сегодня у слушателей спрашиваем, а какие отмазки или причины придумывают дети, чтобы не идти в школу? Или сами, когда были школьниками, что придумывали? Вот у вас как?
3: У меня дети есть, правда, они еще маленькие, только в садик ходят.
2: А вы когда в школу ходили?
3: Вот, когда я в школу ходил, честно, я ходил всегда в школу. У меня никогда не было, чтобы я не ходил в школу, потому что школа через дорогу была.
2: Ладно, все, Александр, до свидания.
1: И что, это единственное, что школа через... Когда это расстояние до школы было, значит, причиной туда пойти, понимаешь? Даже если бы в школе, в самой живешь, на втором этаже.
3: Дело не в расстоянии, а дело, что руки родителей могли дойти.
2: Ну, это правда. Мы это очень хорошо знаем и понимаем. Ладно, Александр, давайте к нашей игре. Мы даем вам задание, у вас будет 30 секунд. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше ответов. А задание сегодня такое. Озвучьте как можно больше школьных предметов. Ну?
3: Труд, рисование, русский язык, математика, начальные классы, алгебра, геометрия, взрослые классы, физика, химия, биология, обществознание, история.
2: Ладно, все, можно останавливать.
3: В регионах были родные языки.
1: Подождите. Ну все, это. А вы случайно не министр образования Балашихи? Ну, я имею в виду, откуда такое владение предметом?
3: Я, кстати, признаюсь честно, учился на хорошо, поэтому.
2: Александр. Ну, вы в нашей игре просто отличник. Вы назвали больше 10 вариантов, поэтому и светильник, и колонка от русского радио вам в подарок от нас, от всего нашего большого сердца.
3: Спасибо большое, спасибо. Всегда слушаю русское радио. И утром, кстати, утренним перцем не дозвониться, вот как ни крути. А вот вечернее шоу я теперь буду любить еще больше, чем утренним перцем. Я дозвонился за впервые.
2: Вот мы этого и добивались. Кому привет будете передавать?
3: Передаю пламенный привет своей жене. Я вот перед Майским отвез к теще с детьми. Сейчас отдыхают в Рязанской области. Дышит свежим воздухом, а я вот еду с работы, поэтому им пламенный привет. Надеюсь, они услышат.
2: Вы тоже теперь отдыхаете в одиночестве. Хорошего вам отдыха, Сергей.
0: Вечерний замес. Замес на русском радио.
4: Зря вы

0: Рекап.
1: Ну и как обычно мы здесь, друзья мои, не просто так время переводим в гигаватты, которые раскачивают радиоволны. Мы здесь выясняем очень важную вещь. Как нам поступать с подрастающим поколением, которое из года в год все изобретательнее придумывает причины, почему бы им не ходить в школу. Мы в свое время терли градусник, вот это все, изображали приступы лихорадки при помощи фломастера. Современные дети действуют по-другому. Как? Хотим узнать.
2: Ну и, конечно, вспоминаем тоже истории с вами связанные. Екатерина пишет. Когда я была школьницей, я делала так. Я шла из комнаты в ванну, слегка прихрамывая. Если не замечали, я из ванны шла завтракать, слегка прихрамывая. И вот когда уже замечали, говорю, что-то, дочка, у тебя нога прихрамывает. Да останься ты сегодня дома, отлежись. Вот так я и не ходила в школу.
1: Ой, вот я и говорю, да, чуть-чуть так. Ой, а потом еще раз. Что-то, ну, не обратили внимания. Идешь, ой, что-то нога. Потом уже что-то все не обращает.
2: Потом кровь, след крови.
1: От курицы такой же. Мама! Вот как было в наше время, а не то, что... Добрый день, Жанна Александрова пишет. Дети сейчас дикие. Мой сын вообще ничего не выдумывает. Просто говорит. Вот, пожалуйста, ты говоришь, просто говорит. Мам, можно я не пойду в школу? Блин, меня русичка задрала. А я, нет, иди. А он, ну, мам. И я сдаюсь. Думаю, может, и правда задрала. Жалко, ведь сын-то родной ведь. То есть, подождите, что значит родной? То есть, если бы был приемный сын, вы бы его к этой русичке в кандалах, что ли, отправили, понимаете? Как еще главное, меня задрала русичка. А если его военком завтра задерется? Ну, ладно, не ходи в армию. Сын-то родной, единственный.
2: Задрала русичка.
1: Не родители, тряпки мы с вами. Надо что-то делать.
2: Константин пишет сообщение тоже про свое детство. Я, когда утром просыпался и понимал, что не хочу никак идти в школу, я натирал себе сильно-сильно уши и лоб до красна, чтоб горели. Когда заходила мама в комнату меня будить, я жаловался на свое плохое самочувствие, она трогала лоб рукой, уши, все понятно, вроде как бы горячий, остаешься дома.
1: Ну да, значит, сегодня вечер на русском, и 1001 способ, как поднять себе температуру. Интересно, а вот эти школьные отмазки, почему они перестают действовать во взрослой жизни? Ну, то есть, почему?
2: А у кого ты отпрашиваться будешь во взрослой жизни?
1: Не важно, у этого не знаю у кого. Мы перестали греть градусники до батареи. Куда мы катимся?
2: Перестали тереть лоб, чтобы не идти на работу. 8-916-003-105-7. Причины, чтобы не идти в школу. Какие придумывают причины ваши дети? Пишите. Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
3: Союз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей. Срок, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, ну мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Азэстатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азэстатнефть и получаете дополнительные бонусы.
12: Организатор акции. ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции. В правилах и сроках ее поведения. Количество бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
16: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма» «Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: Рисковал ли я когда-нибудь жизнью ради любимой женщины? Да я каждый день ем то, что она готовит. Рекламная служба «Русского радио». 5 7 9 7 7 9 9 4 9 9.

0: еще, чтобы не ходить в школу, я обещала маме или папе, что сделаю генеральную уборку в квартире. Прям так с утра. Можно я в школу не пойду? Я зато в квартире приберусь. Оставляли дома, представляешь?
1: Да, а и вот ты так. Не слышал в ответ на то, что, ну, если ты хочешь вырасти дворником, то давай оставайся.
0: Я всегда учился хорошо, поэтому. Кстати, отличникам и хорошистам намного проще было остаться дома и не идти в школу по какой-либо причине. Потому что родители знали, наверстает.
1: Так им это и не нужно. Отличники хорошисты, они поэтому отличники хорошисты, они все время в школу ходят.
0: Итак, какие
1: не
0: причины?
1: Не то, что мы троечники, кстати. В смысле,
0: мы троечники.
1: Говорят, что самые успешные в жизни троечники, потому что они домашку не учат, а все время в школе мозгами своими соображают.
0: Тогда я тоже троечник.
1: Ну, слава богу.
0: Но у меня по химии, правда, тройка была. Единственная тройка в аттестате, представляешь?
1: Плохой,
0: Иван. Какие причины придумывают ваши дети, чтобы не пойти в школу? Спрашиваем сегодня об этом. Добрый вечер, Русское радио. У меня всю жизнь были большие гланды. И когда мне не хотелось идти в школу, то я их просто вперед выкатывала. Я не знаю, как правильно объяснить данное действие, и меня сразу отправляли к врачу, и неделя отдыха была обеспечена. А вот мой муж, он не отмазался от школы, он просто уходил в соседний подъезд, и когда родители уходили на работу, он возвращался домой.
1: В смысле, а потом из школы, а где этот ваш оболтус был?
0: Да погоди, у меня больше гланды выкатывающиеся.
1: Тут я вообще еле сглотнул.
0: Это как?
1: Вообще чуть гланды выкатывать.
0: Я помню, у меня тоже были большие гланды, мне их удалили.
1: Я помню, в одном мультике там это самое, кто-то в нос дул, у него глаза вылезали через гланды. Ну хорошо, там краба напоминал.
0: Выкатывала гланды.
1: Ну как это гланды? Ребята,
0: мощно.
1: Что-то мы сейчас не туда пригребем с вами. Сегодня сын выдал причину. Ну, в смысле, сын выдал причину. Мам, я не пойду в школу, на улице так красиво поют птицы, а я буду сидеть в четырех стенах. Это преступление против моей свободы, Оксана из Самары. Вот здесь как раз можно вот этот аргумент, который всегда, что если он не пойдет в школу, то птица-то петь продолжит, а его карьера дворника начнется прямо сейчас. На меня это работало, потому что всех же дворниками пугали.
0: Конечно.
1: Да, а потом все мечтали ими работать.
0: Дворник — прекрасная профессия.
1: И зарплаты, и жилье.
0: Физический спорт на свежем воздухе. Красота. Ребята, продолжим обсуждать эту тему во втором часе в 19:00, но не останавливайтесь. Мы ждем вашей истории. Причины, которые придумывают ваши дети, чтобы не идти в школу, или свои вспоминаете, пишите 8-916-003-105-7.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: часа о «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Дорадо всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе Глобус. Еще маринованную рыбу, креветки. Да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в Глобус.
6: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
7: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес». 0+.

0: Звони 51-61-10. ООО «СС-проект-3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Загадочная вещь – компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Екатеринбурга. Там завели дело после обрушения кровли колледжа. Уголовное производство открыли по статье о халатности, сообщили в главке Следственного комитета по Свердловской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Инцидент произошел на улице Умельцев. Площадь обрушения крыши спортзала составила 400 квадратных метров. К другим новостям. Водителям для проезда по Крымскому мосту стали раздавать специальные карточки. Они нужны для того, чтобы определить, какой именно вид досмотра пройдет транспортное средство. Карточки выдают непосредственно перед въездом на мост. По данным Минтранса, сотрудник, учитывая тип машины и характер перевозимого груза, фиксирует, какая форма досмотра требуется. На основе этих данных выбирается маршрут подъезда к зоне досмотра. Такая практика действовала и раньше, в часы наибольшей загруженности Крымского моста. Иностранную мебель в России планируется обложить заградительной пошлиной. Такая мера рассматривается как способ поддержки отечественного производителя. Как пишет газета «Известия», за прошлый год производство

0: Производство мебели в России снизилось на 7%. Сейчас мебель из недружественных государств попадает в страну через страны СНГ. По оценкам представителей отрасли, за последние 4 года в экономику таких стран за счет поставок в Россию могло поступить порядка 130 миллиардов рублей. Ну и последнее. Почти на половине территории России до сих пор еще лежит снег. Больше всего его в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области, заявили ТАСС в гидрометцентре. В основном снежный покров сохраняется в североевропейской части страны. Под снегом до сих пор находится Чукотка, а на Камчатке высота сугробов местами превышает 1 метр. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
1: Новости.

0: Виктор Пряников. Вечер на русском.
1: Да, вот пока мы здесь с вами шутки шутим, где ты, школьники еще через снег до школ добираются. Mm-hmm. Не хнычут. Mm-hmm. Прошлый час мы обсуждали, что мы с вами говорили, чтобы не идти в школу, что современные дети говорят, какие причины. И слушай, меня тут мысль поразила. Мы в детстве, когда прогуливали школу, мы что придумывали? Температура, зуб болит. Да. Что-то нам нужна была физическая, да, практически какая-то медицинская причина для лени. Ну. Что делают современные дети? Они говорят, у меня выгорание, токсичная атмосфера.
2: Психологическая причина.
1: Они давят на психологию. Понятно, понятно. Они манипулируют нашими чувствами.
2: Ну а что, время идет, все меняется. Вот и причины меняются.
1: Да, не тот нынче подросток пошел.
2: Итак, ребятки, какие причины придумывают ваши дети, чтобы не ходить в школу? Какие причины придумывали вы, когда были школьником? 8-916-003-105-7. Слушай, вот Виктория написала, даже не знаю, можно это озвучивать. Нет, сейчас научим плохому. Но просто это реальная причина, я ее тоже помню. Значит, смотрите, что она пишет. Несколько капель канцелярского клея надо высушить, растереть в пыль, а потом вдохнуть носом. Такой чих начинается от этого клея. Я так и сделала. Папа, ну, в смысле, делала и не раз. Папа оставлял меня всегда дома. Но больше я так делать не хочу. Я вспомнил, сестра у меня так делала. Это ты просто не представляешь, как будто у тебя страшнейшая аллергия начинается.
1: Главное, чтобы ноздри не склеила.
2: Чтобы сама не склеилась.
1: Так, все, хватит. Дашка, недавно был Всемирный день против буллинга. Я решил попробовать не пойти в школу, чтобы меня не забулили. В итоге отправили в школу, и меня забулил учитель китайского.
2: Ого.
1: Это нормально, я не шучу. Интересно, а как булят?
2: На китайском?
1: Ну, как вообще китайцы булят? Они же... Итак, у вас же традиционно в этой части программы я извиняюсь перед 1,5 миллиардами жителями Поднебесной за то, что мы здесь...
2: И вам показывают знания китайского языка.
1: Ну, да.
2: Ребятки, давайте ждем вашей истории. Какие причины придумывают дети, чтобы не ходить в школу? 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджеры личные сообщения.

0: Реклама на русском.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки, да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
4: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-17.

0: на русском.
1: Вот как это сейчас выглядит? Мам, я не хочу идти в школу. Почему, сынок? Да, ну потому что у меня нет к этому настроения. Ну хорошо, оставайся, восстанавливайся. В моем бы детстве мне мама бы сказала: рот закрой, встал и пошел.
2: Ну правильно. Все. Единственная мысль, ладно, вот мы выросли такие дети у своих родителей, которые, значит, уже взрослые, мы же с тобой дядьки.
1: Да.
2: Вот, вот эти дети сейчас растут, ну, как снежинки в тепличных,
1: да,
2: условиях.
1: Да.
2: Их дети, что будут исполнять наши внуки?
1: Не
2: вот
1: знаю,
2: что,
1: не знаю.
2: Вот как они их будут расти, если выясняется, что из года в год родители все больше, больше тряпки и тряпки.
1: Ну и, конечно же, еще, конечно, расшатала вот эту всю историю, это удаленка. Сейчас же очень часто вот на удаленку оставляют.
2: Ну да, да, да.
1: Поэтому,
2: просто,
1: в принципе, еще отпрасываться. Сел на удаленке, поучился и все.
2: После карантинов, да,
1: да,
2: есть такое дело.
1: Ладно, продолжаем читать ваши истории на тему, какие придумывали отмазки ваши дети и какие вы придумывали, чтобы не идти в школу. Добрый вечер, пишет Анна. Когда я училась в школе, я отмазывалась вот как. Я заводила будильник на 2-3 часа ночи, просыпалась и шла с убитым видом маму будить. И говорила: мам, мне так плохо, меня мутит. Ну и, конечно, мама меня жалела и утром в школу не отправляла. А сейчас я сама работаю в школе, и отмазки от школы вот вовсе у детей не изменились, говорит Анна. Все болит, ничего не помогает. Родители верят, жалеют и дома оставляют.
2: Это проще всего симулировать. Все болит, ничего не помогает. Даже, понимаете, прыщ не симулируешь. Ничего, то есть это сразу видно, да? Или там зуб болит. Кстати, мне про больные зубы сейчас сообщение. Вот, ну там хотя бы к стоматологу пришел, там, а, вот покраснение, воспаление. Ну, а когда у тебя все тело болит, поди проверь, конечно. Вдруг сейчас тебя отпустят, в школу отпустят, а ты на молекулы рассыпешься, пока попашь, до школы дойдешь, все уже, как в фильме ужасов. Добрый вечер, я часто опаздывал на первый урок, всегда находил оправдание типа: сосед на КамАЗе застрял, и я его помогал вытягивать, или труба на ТЭЦ упала, и все встали в пробки, или спасал котенка от собаки и так далее. Как это, как там говорят, этот, господи, Человек-паук, перелогинься, понимаешь, человек в школу приходил.
1: Мне просто интересно, как школьник мог помочь вытащить КамАЗ застрявший?
2: Да, ну если ты об этом рассказываешь, не обязательно, что ты мог
1: ты
2: об этом рассказать.
1: А, ну понятно.
2: Но если бы ты посмотрел Спайдермена, ты бы понял, как, понимаешь? Там все нормально, без всякой фантастики описано.
1: Давайте, ребята, вспоминайте свои истории, пишите истории про ваших детей. Я 8-916-00-357. Причины, какие мы придумывали, чтобы не ходить в школу.

0: Реклама на русском.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-15-98-549, категория 6+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль.
8: Привычные траты, ежедневная выгода.
9: С приложением «Яндекс.Пэй».
10: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес Спасибо. Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: прогулов школы, которые генерят ваши дети, не моргая, глядя вам в глаза, ну и которые вы сами приводили в качестве аргумента, чтобы не ходить в школу в 40-градусный мороз. Слушай, мы... Иван, я что подумал-то? Да. Мы уже много чего с тобой почитали. А вот интересно, платная и бесплатная школа, разные причины. Как ты считаешь?
1: Мне кажется, в платную школу даже вообще вариантов нет не пойти.
0: Почему?
1: Бесплатной
0: школы ты не пришел, тебе педагог говорит, ладно, иди принеси справку хотя бы, чтобы ты не умер. В платной школе это инвестиционный вопрос, понимаешь? Ты говоришь, мам, я сегодня в ресурсе, мне надо ментальное здоровье установить. Мама такая, конечно, милый, мы же платим 75 тысяч в месяц, чтобы школа не мешала тебе искать себя, понимаешь? Так что разница есть, как мне кажется. И тут уже разница в том, что согласны терпеть родители. Наши терпели меньше. Сообщение.
1: Галина, моя, значит, дочь учится в 4 классе. Если она не хочет идти в школу, то она так и говорит. При этом добавляет, что у нее болит душа. Я сегодня в школу не пойду, у меня болит душа.
0: Душа
1: болит, сердце плачет.
0: Как вот с ней разговаривать, не плюнуть в эту душу, понимаешь, предварительно?
1: Конечно.
0: Потому что аргументы не работают. Родители, вы тоже, кстати, набрасываете свои аргументы. Что вы им отвечаете? Ладно, что они вам лепят. Отвечаете-то вы что? Добрый вечер, Наталья пишет. Ой, мама до сих пор не знает, что я пару раз прогуляла школу. Так сильно не требовали оправдательные документы, как я это делаю сейчас, как классный руководитель. Ты понимаешь?
1: Да.
0: То есть мы сейчас пронаблюдали, как слушательница наша прошла путь от главной прогульщицы класса до школьного практически начальника.
1: А вот целая история. Я, значит, опускала градусник в горячую воду, показывала маме. Мама мне давала аспирин, вызывала врача. Врач приезжает, температуры нет. Ставит градусник, температуры нет. Но я же выпила аспирин. Но, тем не менее, я остаюсь дома, а иногда ей даже больничный давали дня на 2-3.
0: Это из-за чего еще раз?
1: Просто нагревала градусник в воде в горячей.
0: Говорила,
1: что у меня температура. Мама давала аспирин.
0: Светлая голова, горячая голова. Ну, запишем. В принципе, да. Горячую воду можно хотя бы температуру контролировать.
1: Регулировать.
0: В отличие от батареи, скажем. Да, так что, уважаемые радиослушатели, присылайте еще раз причины, которыми кормят ваши дети. И главное, что вы на это отвечаете? Как вы реагируете, чтобы они, пошли в школу, не пошли. Взял лопату, иди снег. Убирай уже дворником.
2: Вечер на русском.

0: на русском.
1: Да, сейчас нас современные дети слушают и за голову хватаются. Как это градусник можно было нагреть? Он же электронный вроде бы, да?
2: Да, ну подожди, а электронный что, не, разве тоже нельзя?
1: А нет? Мне кажется, он не нагревается.
2: Да.
1: Его надо действительно подмышки держать.
2: Вот тут-то мы и опозорились.
1: А, да-да. Дмитрий пишет. Когда я учился в начальной школе, я с товарищем постарше, значит, шел на учебу вместе, и вдруг он мне предлагает упасть в лужу, испачкаться и идти домой. Ну, сказать, что упал нечаянно, поэтому в школу идти не могу. Он упал первый, я упал второй. Пошли домой. Меня оставили, конечно, дома, а его, как я потом узнал, переодели и отправили обратно в школу.
2: Сейчас не проканает. Сейчас, если... Ну, я когда на работу вхожу тут в метро, и все, мимо...
1: Падаешь в лужу?
2: Нет, я хожу мимо школы, там школьники стоят. В принципе, они одеты так, что если они сейчас в лужу...
1: В принципе, нормально.
2: Потом в мусорку залезут, там поваляются, вылезут. Их только из кудри, вот в прическе, повычесать эти консервные банки. И все, на одежде это вообще
1: никак. А так рваные, грязные, нормально, самая мода.
2: Вот, собственно, в школу шел, так и пришел. Здравствуйте, чтобы не идти в школу, можно было или дома, или на уроке съесть стержень карандаша. Что? И тогда поднимется температура. Научите молодежь, как оно, говорят, поделитесь лайфхаком.
1: Мне кажется, ерунда полная.
2: Ну, не знаю. Слушайте,
1: не ешьте, не надо.
2: Во-первых, подожди. Да что ты нервничаешь по пустоту?
1: Так сейчас... я нервничаю. Сейчас пойдут, купят в распечать карандаш, наедятся стержни, а потом нас обвинят в этом.
2: Современный школьник, он даже не знает, с какой стороны настоящий карандаш кусать, понимаешь? Когда они пошли...
1: Что вообще, в принципе, карандаш?
2: Да, грифель он где? Они сейчас начнут эти, как их, электронные пенсилы, понимаешь, покусывать.
1: Ага, сейчас на маркетплейсе начнут колачивать поиск. Стержень от карандаша.
2: Да, да, да. Короче, нас не проведешь, друзья мои. Я вообще замечал, что родители делятся, между прочим, на два лагеря. Одни отличники. Ага. Отличники. Ага. С ними можно работать. А вторые вот не отличники, а двоечники, троечники. А вот нас обманывать бесполезно.
1: Бывшие
2: двоечники — это самый лучший детектор лжи. Он по кашлю уже может услышать, чего вы там ждете. Лекарства или кофе в постель.
1: Правда.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
3: Ты в курсе, что не переименовали, уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов.
2: А все на наши донаты.
3: Да?
2: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
3: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинкой.
2: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
3: что это за ненормальные сурикаты, которым донат, ты знаешь, они не едят.
2: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
2: Кормите Антона.
3: Да. Я могу зародить костюм панды, надеть костюм суриката вообще без проблем.
2: Антон, я знаю, где тебе подработать.
0: Завтра с 7 утра. Слушайте.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальной дилерской центре Havail City и на сайте havail.ru.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель Леавит, желудок поблагодарит.
11: Не является лекарственным средством.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: на русском.
1: Педагогический у нас сегодня получился вечер, и за легкостью этой беседы мы с Иваном на самом деле выясняли важную проблему. Как коммуницировать с молодым поколением, которое ни черта не хочет идти в школу. Это единственное, что наше поколение связывает.
2: Вот Ксюша пишет. Подходит сын и говорит: мам, я завтра в школу не пойду. Я спрашиваю, почему? Он отвечает: завтра день рождения Пушкина, отмечает вся школа. Какое же было мое удивление, когда на следующий день я встречаю классного руководителя. Она спрашивает: ваш сын почему в школу не пришел? Я отвечаю: ну так день рождения Пушкина же, вся школа же вроде отдыхала. Его не наказали, ни я, ни классный руководитель. Ну, посмеялись, в общем. Поржали.
1: Как он нас обманул.
2: Натянул.
1: Ты, господи. Мои сыновья исправно уходили в школу, но вот как выяснилось позднее, что не доходили. И однажды учителя поставили условие сдать зачеты за неделю. Дети сдали так, что учителя сказали, что вы учились бы, то на золотую медаль шли бы. Это я знаю. Все равно, что грабителю в банке полиция бы сказала, что вот с такими пальцами из тебя неплохой пианист бы вырос, понимаете?
2: Юлия Калинина, привет тебе.
3: Привет. Привет, ребята.
2: Ну, давай сначала, давай вспомним твою школьную.
1: Твою.
2: Твою-мою. Нашу. Ты отпрашивал, ты как-то вот отмазывался,
3: конечно,
2: не ходил в школу? Что делал?
3: Знаете, в чем весь ужас? Но. Нас сейчас слушает моя мама, я точно это знаю.
2: Вот давай, да, раскрывай карты.
3: Там 30 лет спустя узнать про своего ребенка всю правду, ничего кроме
2: Руби.
3: Правды. Во-первых, я грела градусник.
2: Ну, понятно.
3: Это было, да. Потому что градусник был ртутный.
2: Да.
3: Ну, а самое любимое, это вот было как раз накануне начать создавать видимость плохого.
2: Естественно.
3: Ходить
2: готовить,
3: медленно, держаться за голову.
2: Растирать уши до красна.
1: Симулянты.
3: Мне так кружится голова, мне так плохо.
2: Все понятно. Да, твой
3: вот
2: ребенок.
3: А с моим ребенком все гораздо проще. Он говорит: мам, ты знаешь, я что-то так устал. Я говорю: ну ничего страшного.
2: Ну понятно, вот тряпка. Вот родитель тряпка, о котором мы сегодня говорили.
3: Признаю.
2: Спасибо тебе большое, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
2: Встретимся завтра.
1: Да.
2: В великий праздник.
3: Ребяточки, с наступающим.
2: Да, мы завтра с тобой не увидимся. Но мы будем созваниваться. Мы тебе будем звонить.
3: Вы для меня легендищи, я вас обожаю. Вы красавцы, умницы. И да, и ты тоже. Хоть ты на меня и смотришь,
1: первый раз мне, да, меня не первый раз, конечно, легенда. Я напоминаю, что легенда — это история с финалом. А у нас еще...
2: Все продолжается. Да. Вечер на русском вернется завтра в 18:00. Ребятки, до завтра.
1: Слушайте радио, будьте с народом.
2: А твоя фраза коронная?
1: Конец связи.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели Парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Кадастровый инженер.
6: Да!
5: Проектировщик.
6: Да!
5: Геодезист.
6: Да!
5: Тулземпроект.
6: Да!
7: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
8: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Тулу.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение из-за прогнозов о подорожании социально значимых товаров. В ведомстве объяснили, что такие публикации могут спровоцировать повышенный спрос, а это, в свою очередь, приведет к реальному росту цен. Регулятор направил письма аналитикам нескольких компаний, которые прогнозировали подорожание продовольственных товаров и топлива. Москвичей предупредили о возможных ограничениях связи и интернета завтра, 7 мая. Такие сообщения клиентам разослали крупнейшие российские операторы. Компании указали, что в преддверии майских праздников могут быть ограничения в работе интернета, отправки и получения СМС. При этом отмечается, что это не зависит от работоспособности сетей. Также подобные сообщения сегодня получили клиенты онлайн-кинотеатров. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности начались в Москве 5 мая и в тот же день были завершены. Многодетным семьям предложили выделять две бесплатные парковки. С такой инициативой выступило Министерство транспорта. Льгота коснется семей, где воспитывается четверо и более детей. Если на родителей зарегистрировано два автомобиля, им выделят две бесплатные стоянки. Сейчас бесплатное место дают только на одну машину. Ну и последнее. Синоптики предупредили о приходе в Москву так называемых черемуховых холодов. Арктический фронт начнет оказывать влияние на столичный регион в пятницу. Местами пройдут ливни и грозы. В течение суток температура воздуха опустится до климатической нормы и в пятницу не превысит плюс 18, а в субботу плюс 15 градусов, рассказали в центре погоды ФОБОС. Майские холода называют черемуховыми, потому что

0: период пониженной температуры обычно совпадает с цветением черемухи. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Юлия Калинина.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Апрель в этом году прикидывался то январем, то сентябрем, и май решил не отставать от старшего товарища. И, приняв эффектную позу товарища в полосатом купальнике, заявил: «Ребята, сейчас начнется жара!» И она действительно началась. Показания термометров бьют рекорды, девчонки сражают красотой по-летнему откровенных образов. И я, если честно, тоже сегодня не стала исключением, приобщилась к светлым одеждам. Но парни носят элегантно ансамбли, где брюки одним ловким движением руки превращаются в потрясающие шорты. Красота! И пусть у нас с вами впереди черемуховые холода, я в одном уверена, настроение наше будет невероятным, классным и уже по-летнему теплым. Улыбайтесь, слушайте любимые песни на русском и помните, что ближайшие 4 часа мы с вами вместе, это залог хорошего настроения, того, что в вашем радиоприемнике будут не только любимые песни, но и ваш любимый голос. Всем самого доброго! Я вам рада.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама на русском.
2: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
4: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
5: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

такой обаятельный и привлекательный с той стороны. Пирет, конечно, вы бесценны моим. Хочется вас накануне Дня радио хвалить как-то особенно яростно, потому как все, что происходит в нашем эфире, происходит для вас и в вашу честь. У меня завтра не будет возможности поздравить вас лично, поэтому буду потихоньку вот такие точечные вливания организовывать нынешним вечером. Очень хочется надеяться на то, что вы в компании любимого русского радио также чувствуете себя превосходно. Ну, а я сегодня, если честно, позавидовал тем, кто умеет одним ловким движением руки отсекать весь негатив, который есть в жизни. Оказывается, для этого надо просто дать человеку выговориться и согласиться. И ваш оппонент сразу станет вашим другом. Вот, например, звонит мне классная руководительница моего сына и начинает говорить о том, что, кажется, ребенок разбил окно в школе и вообще не желает отмечать день взятия Бастилии. А вы так вежливы, сочувственны. Да что вы, правда? И вот после такого полчасового одностороннего разговора учитель ваш лучший друг. Берите на вооружение.

Вот ведь странное дело, когда звуки лета, ночи до рассвета и прочие, все звезды вселенной, это запросто. А когда сходи в магазин, сделай уборку, погуляй с детьми, выведи тузика, вот здесь начинаются некоторые проблемы. Удивительно, как наши мужчины легко клянутся в вечной любви и останавливаются где-то на простых бытовых моментах. Вам не кажется, парни, что здесь есть над чем поработать? Но мы со своей стороны пообещаем развить комплементарную сферу жизни, то есть будем учиться вас хвалить и еще раз хвалить. Рассказывать о том, какие вы важные, нужные, потрясающие, лучшие на свете. Кстати, обучающее пособие вот прямо сейчас уже звучит в нашем эфире. Это очаровательная Согдиана «Позови». Одна из последних горячих вещиц певицы. Девчонки, слушаем, мотаем на ус, ну и при случае, конечно, используем. Кто знает, может быть, если мы станем больше хвалить наших парней, будет эффект.

По результатам недавнего опроса жители России чаще всего отдыхают в парках аттракционов, играют на бильярде или гоняют шары в боулинге. А желание спеть также, судя по всему, преследует многих, но этот список проведений досуга находится в самом конце списка. А знаете почему? Потому что все уже точно знают, что бамс включил любимое русское радио. И уже все хорошо, можно самому не петь, не стараться, ну или во всяком случае подпевать любимым исполнителям. Аня Семенович только что была здесь, одна из любимейших теперь моих музыкальных композиций. И если станет грустно, поймал себя недавно на том, что делаю уборку дома, и именно эту песню мурлычу под нос. Надо сказать, что получается, конечно, у меня не так хорошо, как у Анечки, но все-таки главное, чтобы сердце пело. Бахти подхватывает музыкальную эстафету. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Русская радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

правило, эта тема возникает в семье, где подрастают юные леди и джентльмены. Мне важно, как ты, мне важно, с кем ты. Ах, да, порыв мамы взять, да и приехать забрать чудное чадо со дня рождения, с вечеринки потрясающей, где особи противоположного пола как-то непозволительно много планируют. Это совершенно нормально. С одной стороны, а с другой стороны, вспоминаю свои 14+, и понимаю, что меньше всего в это время я хотела бы видеть свою маму рядом. Что делать? Весна, пора любви, пора надежды, пора некоторых безумств. Главное, ребят, помните, безумства все сразу после того, как МЦКО, ВПР и всякие прочие сложные буквенные штуки будут написаны. Успехов вам желаю во всех начинаниях, но родителям по традиции крепости сил. Ребят, все будет хорошо. Надеемся на лучшее и слушаем русское.

0: Реклама на русском.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес». Маркус.
3: Мебели парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели парк.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат зафиксировал первую в этом году недельную дефляцию. Потребительские цены за 7 дней снизились хоть и не намного, на сотые доли процента, но, как отмечают аналитики рынка, важна тенденция. Основной вклад в дефляцию внесли овощи. Так, огурцы за неделю подешевели более чем на 10%, помидоры на 7,5%. Также снизилась стоимость бананов, яблок и куриных яиц. В последний раз о недельной дефляции, в общем, снижении потребительских цен в стране Росстат сообщал в августе прошлого года. В Госдуму внесли проект закона о передаче МВД части полномочий по контролю за мигрантами. В частности, Министерство внутренних дел будет утверждать список профессий и высококвалифицированных специалистов, которым разрешения на временное проживание будут оформлять в упрощенном порядке. До сих пор такими вопросами занималось Министерство труда. Билеты на пригородные электрички начнут продавать в электронном виде. При этом не менее 50% билетов будут оформляться в виде единого проездного. Это следует из утвержденной правительством концепции развития железнодорожных перевозок, рассчитанной на ближайшие 10 лет. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, цифровизация и внедрение инновационных технологий помогут россиянам избежать очередей в кассах и у терминалов. В Госдуме поддержали идею проводить уроки на свежем воздухе. Ранее в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре. Затем инициативу расширили на учеников более старших классов. В Госдуме отметили, что для этого больше всего пока подходит физкультура и окружающий мир. При этом не у всех российских школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на природе. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости.

участие в популярном телепроекте, где звезды поп-музыки бамсы и пробуют себя в роли настоящих рокеров. И если вы думаете, что хрупкая, как бабочка, Полина Гагарина почувствовала себя среди бас-гитары, скрипучей кожи как-то неуютно, скромно жалась к стене и опасалась этих опасных рокеров с длинными волосами, то нет, ничуть не бывало. Напротив, певица заявила, что выходить из зоны комфорта – это круто. Поэтому, дорогие мои, вдохновляйтесь примером, выходить из зоны комфорта, то есть из квартиры, потому как погода сейчас действительно стоит того, чтобы взять, да и прогуляться перед сном, причем сделать это с удовольствием. Ну, а если у вас уже ночь глубокая, то можно хотя бы окно распахнуть и вдохнуть полной грудью дивный майский воздух. Вдыхайте полной грудью нашу раскородийную атмосферу, она действительно потрясающая, свежая и очень музыкальная. В ближайшее время хай-фай, потом Артик и Асти, ну и я, Юлия Калинина, останусь с вами до полуночи здесь, на Русском. Каждому доброго вечера и доброй поздней ночи.

0: Реклама на русском. И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

что, выживальте — отличное словечко, чтобы обозначить определенный тип отношений. Это когда бумс, каждый день как на вулкане. Главное, чтобы этот поток страсти не захлестнул то главное, основное, что заставило вас однажды посмотреть на этого человека влюбленными глазами. Дорогие мои, хотите романтики? Добавить, так сказать, положите вишенку на ваш любовный торт. Ничего проще нет. Я думаю, что после признания в любви в прямом эфире любимой радиостанции ваша вторая половинка буквально растает, как пломбир под июньским солнцем. Оцените метафору, хорошо, да? 916-003-105-7. Эти цифры вам обязательно понадобятся в часе следующем. У нас стол заказывает 22 по Москве. Не забудьте, пожалуйста. До этого мгновения обещаю делиться с вами своим отличным и ставить хорошие песни. Дима Билан сейчас, Кристина Орбакайте и горячая новинка от Мари Краймбрери совсем скоро. Оставайтесь.

Да, вот так красиво все и начинается. Только один взгляд, только один волшебный поцелуй, а потом первое, второе, третье, компот. И ты должна полюбить мою маму от души и от сердца, иначе все будет плохо и даже еще хуже. Ох, дорогие мои, я надеюсь, что любви и романтики в вашей жизни семейной все-таки достает. И если вдруг не хватает, сами знаете, что нужно делать. Пригласите свою вторую половинку прогуляться. Вот так, чтобы рука об руку. Вечером майским, прекрасным, с ароматом сирени, глядя на луну, а может быть в глаза, то единственное, что составляет ваше счастье. Ну и, конечно, не забывайте друг другу говорить комплименты, хвалить. И помните, что то самое настоящее чувство, что соединило вас однажды, оно ведь не просто так появилось, правда? Берегите друг друга, мира и добра в каждый дом, в каждую семью.

0: Реклама на русском.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 117, 78, 47, 26, 16, 02. Зоны точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: Звук –

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УКРН 1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русском. Радио.ру.
10: 12+. Лучший подарок – это деньги. Ни один человек не скажет «спасибо», но у меня уже такие есть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

ярких премьер «Золотого граммофона», который проходил в Санкт-Петербурге. И, конечно, ярчайший момент, я бы сказала так, профессиональный, начинающийся пока жизни очаровательной певицы Алисы. Ведь перед выступлением она вручила Александру Панайотову ключ. Александр тут же пошутил: это ключ от сердца или от квартиры? Алиса нашлась, а Алиса ответила весьма остроумно и сказала, что это ключ от большой сцены, который Александр как бы ей подарил. И я думаю, что вот эта песня «Бумажный змей», которая еще наших родителей вдохновляла на подвиги, на чудеса, на романтичное настроение, и в дне сегодняшнем найдет свое местечко, и сегодня слушается невозможно актуально. Не говоря уже о том, что дивный голос Александра Панайотова и нежный вокал Алисы стали просто замечательным отображением того таланта, той тонкости и красоты, с которой песня была когда-то написана. Ну что, все любимое на русском.

0: Реклама на русском.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
3: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.
0: Русское радио. Все будет хорошо.
5: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили аннулировать вид на жительство мигрантов, работающих в течение года менее 10 месяцев. Такие условия планируется распространить в том числе на иностранцев, которые работают у физлиц для личных и домашних нужд, не связанных с предпринимательством. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит дополнительно усилить контроль за иностранцами и их доходами. Депутаты рассмотрят проект закона в ближайшее время. Центробанк предложил изменить правила ОСАГО и возвращать водителям деньги за непригодившийся страховой полис. Это касается случаев, когда водитель купил страховку заранее, но решил отказаться от нее еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, отмечает газета «Известия». По проекту Банка России часть суммы можно будет получить обратно за вычетом расходов страховщика. Ранее на фоне возможных ограничений интернета водителям посоветовали возить с собой бумажный полис ОСАГО. Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам туристические визы. За прошлый год их было оформлено более 620 тысяч, на 10% больше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями стали Франция, Италия и Испания. Прошлой осенью Еврокомиссия утвердила новые правила, фактически отменяющие многократные шенгенские визы для граждан России. На этом фоне число таких мультивиз сократилось на 90%. Ну и последнее. В Центральной России до конца недели будет виден звездопад «Майские аквариды». Его интенсивность составит до 30 метеоров в час. Лучше всего звездопад наблюдать в предрассветные часы, сообщили в московском планетарии. «Майские аквариды» — ежегодный метеорный поток, рожденный пылевым следом кометы Галлея. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, уже погрустила по поводу того, что завтра не смогу вас лично поздравить с Днем Радио, но, судя по нашим многочисленным мессенджерам, вас подбадривать никак не нужно. Вы уже сегодня начали поздравлять наш коллектив, и это действительно круто. Праздник наш с вами общий, потому как, еще раз оговорюсь, вся наша работа только для вас, только в вашу честь, уже более 3 десятилетий. Голоса любимых ведущих и самые яркие вещицы, которые на нашей российской эстраде когда-либо были представлены, они в нашем эфире собраны, чтобы поднимать настроение, чтобы ваши сердца бились чаще. Ну а мы, скромные труженики пульта и микрофона, работаем для вас в режиме 24/7. И поверьте, скажу не только о себе, но и обо всех моих

мы делаем это действительно от души. Хочу поздравить Никиту и Настеньку с маленькой годовщиной. Желаю любви, взаимопонимания, уважения друг к другу, ярких и частых встреч. Для любви нет расстояния. Цените каждую минуту вместе. Любим вас. Это душевный красив, пишет Юлия. Вероник присоединяется из Ставропольского края. Большой привет, мам, привет брату, папе Левуше. Всем желаю хорошего, удачного дня, чтобы было отлично. Ну а сейчас добрых, приятных снов. Дорогая Ника, я думаю, что если кто-то сейчас ко сну отходит, конечно, очень жаль пропустить наш стол заказов, но с другой стороны, 8 часов драгоценного сна превыше всего. Эльвире большой привет и также желаю доброй ночи и хорошего настроения. Дорогие мои, очень рада, что вы с нами. Оставайтесь на русском.

0: здесь Виктория Тори передает привет команде «Русского», говорит спасибо большое за то, что вы у нас есть, дорогая Виктория. Огромное спасибо вам за добрые слова. Бесконечно рада, что вы вместе с нами. Ну, а песня хорошая в подарок непременно прозвучит. Людмила Мельник по традиции Ставрополя передает привет мужу и папе Алексею. Пусть наступающая ночь будет безмятежной, чтобы завтрашний день был еще успешней. Доброй ночи, хорошего завтрашнего дня. Подпись традиционная «Твоя бусинка». Люба Толкачева адресует свой привет замечательному парню Али. «Люблю тебя, зайка», добавляет любовь и по традиции передает привет городу Подольску.
1: Реклама на русском.
2: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Кадастровый инженер.
5: Да!
4: Проектировщик.
5: Да!
4: Геодезист.
5: Да!
4: Тулземпроект.
5: Да!
6: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
7: Декабрь только начался, а я уже немножко поправился за зиму.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле. 2.

Давайте поднимем вечерние кружки чая за то, чтобы сиюминутные желания не портили историю большой чистой любви, которая, как известно, вечна. Людмила Агафонова-Белецкая пишет, что прекрасного вечера, классного эфира. Людмила, с вами только так. И с наступающим днем радио всех вас, мои любимые, дорогие диджеи, музыкальные ведущие, ведущие службы новостей, вся команда русского радио. Спасибо, дорогая Людмила. Я надеюсь, что завтра мои коллеги поддержат эту поздравительную эстафету. Да что там, точно поддержат. И, как всегда, организует поддержку в разных соцсетях, но об этом не буду рассказывать. Пусть это будет сюрпризом. Еще раз, процветание верных слушателей, великолепных хитов, любви, взаимопонимания, уважение к руководству, что немаловажно. Обнимаю крепко, целую нежно. Навеки ваша Людмила. Дорогая Людмила, вы, как всегда, очаровательны. Огромное спасибо за то, что вы у нас есть. Александр Петров передает привет. Ну, для меня сначала отличного эфира. Саш, спасибо огромное. Александру Мартынцу большой привет и Сергею Б. Пятому из Пскова. Мужики, пусть у вас все будет хорошо. Александр, вам и товарищам мои наилучшие пожелания. Берегите себя и самого доброго вечера. Привет, любимая русская. Поздравляю с прошедшим днем рождения племянника Нуржана. Вчера был этот праздник, а исполнилось парню 10 лет. Маляка Абдикадирова поздравляет.

0: Доброй ночи, любимая русская. Хочу передать привет любимому человеку Павлу. Веселимся счастливы. Согласна плыть в реке твоих желаний. Личные границы только тебе, ласковый мой. Это, естественно, Юлия Дурова пишет. Хочу передать большой привет моей косточке Надежде. Очень тебя люблю. Это пишет Энна. Дарья нам пишет. Передаю привет любимому мужу Сереже. А мы сейчас занимаемся домашними делами, но уже скоро пойдем отдыхать. Также привет нашим пушистым деткам. Дарья, рассказывайте, кто у вас там в вашем семейном зоопарке. Мои кошки, если честно, в последние дни чувствуют себя не очень. Отопление пока еще не выключили, а погоды у нас стоят, ух, какие летние, почти июньские, если честно, им жарковато. А еще Павлу Кучерову привет большой. Павел, очень рада, что вы сегодня вместе с нами. Павел сообщает, что пусть и под занавес дня, но все-таки отметим Международный день против диеты. Павел, я вот ничего об этом не знала, но как-то примазалась к празднику и сегодня отведала кусочек вкуснейшего шоколадного торта. Вообще ешь, что хочешь, и пусть все будет хорошо. Вот такие интересные праздники сегодня. Самые теплые приветы любимым друзьям. Дорогой Павел, я уверена, что друзья ваши бесконечно счастливы, хотя бы просто потому, что вы есть в их жизни. Юлия Галат из Пскова, большой привет и хорошего настроения. Настроение. Это Сергей на связи. Еще пишет Юлия. Хочу передать привет любимому парню Денису. Желаю ему доброго вечера и хорошего настроения. Вот как раз про любовь. Елена Терлеева подхватывает музыкальную эстафету. Люби меня, люби. Ну и далее по тексту. Дорогие мои, любви, счастья и настроения хорошего каждому из вас.
1: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

дорогие мои, к вашим приветам снова. Давайте-ка еще раз поздравим замечательного парня Нуржана, которому вчера, 5 мая, 10 лет исполнилось. Маликав Декадирова попросил пожелать здоровья, учиться только на пятерке и всего самого хорошего. Николай Алюнин нам пишет: хочу передать привет и пожелания отличного эфира всему коллективу Русского радио. А также большой привет однокласснице Елене Кургузовой, и ее поздравляю с днем рождения. Кстати, всех новорожденных этого дня, 6 мая, давайте-ка поздравим еще разочек и пожелаем всего самого хорошего. Дорогие мои, крепкого здоровья, счастья, радости, море, удачи, ну, соответственно, дачу у моря, а как же иначе, финансового благополучия. Вместе с Николаем пожелали мы всем новорожденным, в частности, Елене Кургузовой. Екатерина Сергеева пишет из Переславля-Залесского: большой привет мужу Никите, а также всей моей семье. Хочу сказать, что я вас очень сильно люблю. Желаю успехов, счастья, радости и любви. Катенька, я уверена, что ваши близкие от вас тоже без ума. Ничуть не сомневаюсь, что вы лучшие на свете. А мужчина с красивым именем Эдем нам пишет: хочу передать привет коллегам в город Симферополь, тестомесу Свете, а еще фармовщикам Светлане и Екатерине, вы лучшие, продавцам Наталье и Елене большой привет. Ну и, конечно, всего самого хорошего. Эдем, вам и коллегам доброго вечера, нескучной ночи.

0: Каждая ее премьера с нетерпением ожидается многочисленными поклонниками. Это очаровательная Ивка «Без тебя» только что здесь, на русском. Ну и как-то так получилось, что исподволь выполнил музыкальную заявку очаровательной Натальи Вячеславовны. Вот что она пишет. «Всем привет, меня зовут Наталья. Едем сейчас с мужем Николаем в машине. Передайте, что я его очень люблю. Николай, Наталья от вас без ума. Это я вам по секрету сообщаю. И еще она лучшая девчонка на свете. Поэтому не выпуская руль, но все-таки постарайтесь как-то обнять. Ну или припаркуйтесь и обнимите. В общем, вы знаете, что нужно делать». А еще Наталья говорит: «Хочу сказать большое спасибо за сегодняшний вечер. И еще раз я тебя люблю». Песня романтичная, собственно, для вас уже прозвучала. Наташенька, вам и вашей второй половинке самого прекрасного вечерка. Лилия Нажимова сообщает: «Хочу передать привет самому замечательному мужчине Лукину Эдуарду. Ты супер, у нас все будет хорошо. И какой прекрасный сегодня вечер». Лилия, не могу не согласиться. Маша Лебедева из Санкт-Петербурга: «Большой привет, Машулечка, вам всего наилучшего. Ну и городу на Неве традиционный сердечный».
1: Стол заказов русского радио.

0: звучит на русском радио.
1: Реклама на русском. И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
2: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону. Я талант?
3: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

0: лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российский МИД призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева. Как заявили в ведомстве, вооруженные силы России могут нанести удар по украинской столице в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы. Ранее Министерство обороны сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь Дня Победы. В ответ украинский президент Владимир Зеленский объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые продукты. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились более чем на 10%. Это произошло благодаря соглашению с поставщиками и магазинами, отметили в ФАС. Сильнее всего снизились цены на помидоры, более чем на треть, а также на творожные продукты, картофель, лук и сметану. Больше всего социально значимые продукты подешевели в Вологодской области и Алтайском крае. В Госдуме предложили создать в России государственный алиментный фонд, чтобы родители, воспитывающие детей в одиночку, гарантированно получали деньги, даже если другой родитель уклоняется от выплаты алиментов. По задумке авторов инициативы, государство будет перечислять деньги на ребенка из средств фонда, после чего взыскивать потраченные суммы с уклониста, включая дополнительные штрафы. В завершение о спорте. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Матч на «Спартаковской арене» завершился победой хозяев со счетом 1-0. Для ЦСКА эта игра была первой после увольнения с поста главного тренера Фабио Челестини. Теперь «Спартаку» в суперфинале Кубка предстоит встретиться с сильнейшим из противостояния «Краснодар-Динамо». Этот матч состоится завтра. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас в эфире Русского радио встречайте Юлию Калинину.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, по традиции этот час начинаю с благодарности каждому из вас за дивные поздравления с наступающим нашим с вами общим большущим праздником, с Днем Радио. Буквально часик с небольшим осталось до того момента, когда бум-бум, прозвонят куранты, если угодно, и начнется самый главный наш радийный день. А где-то этот праздник уже наступил, в зависимости от того, который час в вашем городе, либо доброго позднего вечера, либо доброй ночи, либо доброго утра. Оставайтесь здесь, на русском, я обещаю этот час провести с вами душой и телом, и да, сделаю все возможное, чтобы настроение наше с вами общее было на уровне. Чай вдвоем, Ханна и Юлия Паршут, в ближайшее время постараюсь также, бесценные мои в окончании этого часа, с любовью и радостью встретить моего коллегу Артема Сорокина. Он с вами проведет ближайшую ночь с полуночи до 7 утра.

надеюсь, что никакой соли на щеках не будет, а будет только хорошее настроение, улыбок как можно больше, ну и еще раз отличных майских праздников. Кстати, психологи говорят о том, что нам с вами необходимо просто гулять под цветущими деревьями, потому как именно такое времяпрепровождение нас с вами успокаивает, а вдыхая аромат цветущих яблонь или вишен, мы с вами обретаем то самое душевное спокойствие, без которого жить решительно невозможно. В общем, намасте, сложили две ладошки и продолжаем жить дальше. Кроме всего прочего, если собираетесь в ближайшее время отправиться на природу, знайте, что есть гламурный кемпинг или глэмпинг, как его называют, особо прокачанный товарищ. Это когда вы живете в лесу, но со всеми удобствами. В общем, как бы вы ни собирались провести ближайшие майские праздники, проводите их вместе с любимой музыкой, которая всегда есть на русском.

вот с ребятами в вечернем шоу вчера обсуждали как раз любимых исполнителей, первые CD-диски, кассеты, которые появлялись в личной фонотеке. И да, конечно, не могла сказать про несравненного Дмитрия Юрьевича Маликова. С каким же удовольствием мы с девчонками слушали первые записи, обменивались видео. И да, это было настоящее чудо. Друзья мои, я надеюсь, что любимые песни, которые звучат здесь, на русском, неизменно рождают самые сладостные воспоминания. Уже совсем скоро в нашем эфире Дмитрий Колдун, который у меня неизбежно ассоциируется с самым романтичным периодом жизни. Но вот так сложилось, что песни Дмитрия звучали именно тогда, когда ваша покорная слуга была молода, влюблена и очень счастлива. Корабли прямо сейчас. Я надеюсь, что алые паруса обязательно появятся на вашем горизонте, а если где-то задерживаются из-за туманности нелетной погоды, то все-таки появятся. Дождите.

активно рифмовать мартини и бикини, это надо уметь. Дорогие мои, хочется вам пожелать, чтобы все необходимое для качественного отдыха непременно случилось с вами в эти майские праздники. Ну а что касается синего цвета, я вот сейчас посмотрела, да, нам с вами определенно не помешает в наши интерьеры, в интерьер наших квартир внести какие-то синие детали, потому как именно этот цвет развивает спокойствие и уравновешенность, эмпатию, заботу о других, честность и стремление к искренним отношениям. Согласитесь, всего этого не хватает. Ну, а если вы пока не собираетесь делать ремонт, хотя, по-моему, весна, время обновлений, может быть, да, было бы неплохо. Просто слушайте русское радио и вместе с нашей музыкой оживайте вновь и вновь, каждый день. Ловите самое позитивное солнечное настроение. Я, Юлия Калинина, и все мои коллеги без исключения поздравляем вас с наступающим днем радио. Бежим в новый день!

0: на самом деле говорят, от судьбы не убежишь. И если ты однажды выбрал дело своей жизни, оставайся с ним навсегда. Напротив меня сейчас сидит человек, который тоже меня в этой мысли поддержит, я уверена. Потому как много лет назад, Артем, ну-ка скажи, сколько-сколько?
1: 23 года назад я пришел на радио, в 2003 году. Привет, Юля.
0: Привет, привет. Это Артем Сорокин, для тех, кто не знал. Хотя я думаю, что с первых нот этого волшебного голоса вы уже поняли, что это ваш любимый
1: ведущий. Захвалила. Друзья, да, действительно, наступает день радио. Для нас, радищиков, ну просто священный день. Мы действительно обожаем его, любим, друг друга поздравляем разными шуточками, прибауточками, которые, может быть, даже в нерадийном цеху не поймут. Да. Но, тем не менее, вот каждый раз, знаете, как на Новый год все друг другу шлют поздравления. Да. Мы, радищики, вот 7 мая то же самое делаем в этот день. Так что для нас это особенный праздник. Вы нам скажете приятные слова, и мы вам тоже скажем сегодня приятные слова. Уже вот наступивший день.
0: Это, безусловно, здорово, что вот ты к этому готовишься. Я тебе скажу, что слушатели наши уже подогреты. Я сегодня в столе заказов массу поздравлений получила. И почему я вот сейчас об этом вспомнила? Потому что накануне Дня радио мне хотелось бы поздравить именно тебя, Артем. Потому что ты в моей жизни тот самый человек, с которым я работаю, ну, почти уже 20 лет, да, вот в этой сфере, в радийной.
1: Да.
0: Так или иначе мы с тобой с перерывами,
1: с
0: промежутками, да. Но тем не менее.
1: Знакомы долго, да, действительно, я тоже тебя хочу поздравить. И рад, что такая радиоласточка есть в моей жизни.
0: Ой, я тоже очень рада, что ты есть в моей. Я тебе желаю творческих успехов, лучших на свете слушателей, только уверенного приема, и пусть всегда все будет хорошо.
1: И пусть микрофонная ветрозащита всегда будет чистой.
0: Да, безусловно. Я тебя поздравляю еще раз. Друзья мои, вас благодарю за добрые слова, которые сегодня прозвучали. С наступающим праздником еще раз. Ну и обязательно встретимся в ночь с пятницы на субботу, прямо на старте 9 мая. Поприветствую всех вас. До скорого. Пока.
1: Пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Москвичей предупредили о возможных ограничениях связи и интернета 7 мая. Такие сообщения клиентам разослали крупнейшие российские операторы. Компании указали, что в преддверии майских праздников, кроме интернета, может быть ограничена отправка и получение СМС-сообщений. Похожие сообщения получили накануне клиенты онлайн-кинотеатров. Правительство разрешило россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Такие правила начнут действовать с 1 сентября. Чтобы перенести номер, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Сделать это можно лично или онлайн. При этом сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Это особенно важно, если на новом месте проживания нет сетей связи прежней компании. Далее о спорте. В континентальной хоккейной лиге определился второй финалист. В решающий раунд пробился ярославский «Локомотив», который в 7-м матче серии одолел омский «Авангард». Встреча закончилась во втором овертайме. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. Первым финалистом турнира стал казанский «Акбарс». Финальная серия КХЛ начнется 11 мая в Ярославле и продолжится до 4 побед. В завершение любопытная кинематографическая статистика. Исследование показало, что актеры в среднем старше своих персонажей в кино на 7 лет. А наибольшая разница в возрасте между артистами и героями наблюдается в подростковых сериалах. В итоговую подборку вошло почти 300 фильмов и около сотни сериалов, снятых за 100 с лишним лет. Аналитики проанализировали 1400 актеров и 1600 сыгранных ими ролей. В 65% случаев оказалось, что актеры в реальной жизни старше своих персонажей. Курс юаня на сегодня 10 рублей 99 копеек, доллар 75.22, евро 88.06. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости.

0: помните, насчет «Надоело»? Была еще такая старая песня со словами: «А я не поехал, я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку, клюет». Это «Когда надоело», как только что спела Ольга Серябкина и группа «Серебро». Когда нам все надоело, мы с вами включаем «Русское радио». Ведь правда, друзья? И вообще мы включаем радио. И каждый день, 7 мая, мы отмечаем День радио. С праздником, дорогие, с нашим общим праздником. Ну что, пожелаю чистого сигнала, великолепных передач, любимых голосов, лучших песен, ну и, конечно, настоящего музыкайфа, который каждый день на русском радио с поповым днем, как называем его мы, радищики. А сегодня весь день вы будете поздравлять нас, а мы будем поздравлять вас. И все это, конечно, в обертке лучших и любимых хитов. Начнем мы с Джонни, «Не смогу забыть», с праздником, и Сорокин далее с вами.
1: Артём Сорокин на русском радио.

Радиоканал ТОП-ФМ 105.3. Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-71-00517 от 30 декабря 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Точно летит радиосигнал. Конечно, и в космос он тоже летит. Летит в бесконечность, достигает каких-то точек во Вселенной. А может быть и так, что через тысячи, миллионы лет, друзья, кто-то будет слушать вот отзвучавшую песню, эту мысль, которой говорю я в данный момент, Сорокин, на русском радио. А может быть и слушает сейчас эту мысль благодаря радио. Но мы об этом не знаем. Вот я так скажу. И все благодаря такому чудесному изобретению, как радио. Знаете, спасибо всем, кто был причастен к созданию этого чуда, не только Попову, но и Маркони, и другим специалистам. Ну, в общем, там целый список, а в итоге такое чудесное изобретение.

0: Лет 8 назад «Елка», она же Елизавета Иванцыф, была названа самой ротируемой артисткой десятилетия в России на российских радиостанциях. Общее количество ротаций ее песен превысило несколько, десятков миллионов. И тогда она отметила, что вот в тот момент, когда радио как таковое перестало быть для нее абстрактной студией в условном домике, превратившись в живых людей, она искренне полюбила радио. Ну, конечно, когда радио тебе приносит и славу, и популярность, и узнаваемость, и вообще возможность представлять новые песни, естественно, ты начинаешь его любить. И, конечно же, мы живые. Конечно, мы ни в каком не условном домике. Мы для вас, мы с удовольствием ставим все эти песни, мы вас обожаем. Друзья, и все это делается для вас. И, конечно, в День радио хочется об этом говорить, говорить и говорить. Да, мы живые, и мы вас любим. Ну что, давайте отмечать День радио и мысленно, и, конечно, словами, и действиями лучшие песни для вас сегодня.
1: Артем Сорокин.

нами тишина. Я оглох, где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои, плечи голые, стены обнаженные.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Да уж, с изобретением радио мир точно стал большим и большим. И, конечно же, самолет, про который спела Валерия, и день радио тоже можно связать через использование радиосвязи в авиации. Радиоволны применяются в навигации, в авиации, спутниковой связи и других системах, что делает их важными для обеспечения коммуникации в полете. Ну и давайте вкратце, друзья, напомню, как вообще произошло сие изобретение. В 1895 году Александр Попов создал радиоприемник на основе Когерера и 7 мая того же года продемонстрировал его на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге, а в 1896 году он впервые передал радиосигнал, было сообщение со словом «герц» на расстояние в 250 метров. Ну, а все остальное уже история, что было до и что было после, можно, конечно же, приплюсовать сюда достижения и Маркони, и других физиков. Ну, я воспринимаю это, знаете, как такую одну большую скалу под названием радио. И здорово, что у этого есть отдельный день. С праздником, дорогие! Здорово, что мы с вами вместе на русском радио!

Радиоканал ТОП-ФМ 105.3. Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-71-00517 от 30 декабря 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый»?

все в своем репертуаре на русском радио. Дон Жуан. Ну, с одной стороны, понятно, что это пародия на таких пафосных мужчин, которые занимаются самолюбованием. В реальной жизни Александр Арева, к слову говоря, очень даже скромный, семенин, любит свою жену, любит своих детей. И вообще, мне кажется, самый красивый мужчина, он определяется не по словам, а по делам. Сказал, сделал. Сказал, как отрезал. Не всегда это получается, но мы, мужчины, все-таки будем учиться. Женщины, милые, сделайте нам снисхождение. Не всегда все у нас получается идеально, но мы будем стараться. Мы вам искренне это обещаем. И Артур Пирожков в своей такой пародии, мне кажется, только уколол вот таких вот донжуанов, вечных донжуанов, которые занимаются самолюбованием. Вот прямо сейчас у нас, например, Ваня Дмитриенко. Скромный, обаятельный и очень красивый голос у него.

0: подходим к радиоприемнику. У нас тут на Русском радио в следующем часе много вкусненького. Эй, птичка, летим со мной, там много вкусненького, праздничного. В следующем часе, конечно же, стол заказов Русского радио. Традиционный, ночной. Ну, у нас ночной, у вас уже утренний. Но, тем не менее, сегодня праздник. Сегодня день радио, 7 мая. Мы очень всегда радищики в таком воодушевленном состоянии. Поэтому, друзья, поддержите нас, скажите какие-нибудь хорошие слова. А мы в ответ с удовольствием поставим лучше любимой песни, передадим привет и поздравления кого-нибудь с днем рождения, поздравим с юбилеем, ну и просто в целом с тем, что у нас скоро вторая порция маевки. А час 47 в столице, Русское радио, в следующем часе стол заказов, уже пишите +7 916 003 105.7, это наши мессенджеры. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин. Артем Сорокин на Русском радио. А если

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поздравления, конечно же, с Днем Радио, друзья. Спасибо, что выбираете нас. Пусть эфир радует вас каждый день. Спасибо за внимание к русскому радио, за доверие, за обратную связь, которую вы обычно подтверждаете в столе заказов. Желаю вам хорошего жизни. Не только звучание русского радио, но чтобы все вот вокруг вас, в работе, в делах, в других сферах хорошо звучало. Пусть любимые волны русского радио всегда находят вас, а музыка и, конечно, новости поднимают настроение, а не ухудшают. Вот это, кстати, важная мысль, чтобы новости поднимали настроение, а не ухудшали. Ну что, стол заказов начинается. +7 916 003 105.7. У нас, конечно, в этом часе поздравления с Днем Радио и с вашими личными праздниками, не только Днем Радио, единым им. И начинает у нас такое послание. Это Саглара пишет. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Русское Радио. Вы дарите людям голос эпохи. Соединяйте сердца звуком. Желаю, чтобы эфир всегда был чистым, а творческие идеи были просто рекой лились. Пусть ваш голос звучит гордо и уверенно, принося радость тысячам слушателей во всем мире. Саглара, спасибо за это замечательное сообщение. Поздравляю вас всех с Днем Радио. Здоровья, всех благ. Азаров Андрей. Дальше. Привет. Это написала Людмила Засурийская. Спасибо за эфир. Поздравляю с Днем Радио всех ведущих. Спасибо вам большое за позитив. Желаю всем здоровья и удачи, радости, мира, добра и гармонии. Ну и традиционное пожелание для своих пациентов. Желаю удачи, пишет

Ивановичу Попову отдельное спасибо. С днем радио. Русское радио.

0: Русского радио.
1: Так, у нас тут география действительно приличная. Анатолий из Красноярска пишет: «Доброе утро, Русское радио. Поздравляю вас с праздником, с Днем радио. Желаю удачи и процветания. Привет своей семье, а также огромной и любимой моей родине, России и россиянам». Анатолий из Красноярска, русские не сдаются. Так, смотрю сообщение из Далласа. Кристина пишет: «Артем, обожаю ваш голос и поздравляю с праздником». Кристина, просто супер комплимент. «Всех ведущих с праздником. Сейчас еду на встречу с друзьями в бар и, как всегда, слушаю вас. Всем отличного вечера». Кристина, вам тоже отличного вечера и хорошо посидеть с друзьями в баре. Так, сообщение прилетело традиционно из Германии от Алекса. «Сегодня с днюшкой поздравляем русскородийную братву. От всей души мы вам желаем красиво, борзо кайфануть», пишет Алекс. «Алекс, телец ваш знак, а значит что? Все будет очень хорошо. Всех с днем русского радио от Алекса, Алисоньки, котиков Михея и Мирона. Спасибо, Артем, всех Влад, братишка. Конечно, я не мод, склепал сегодня все, что смог. С праздником». Алекс, по-моему, получилось даже не хуже, чем у мота. Спасибо большое.
0: Радиоканал ТОП-ФМ 105.3. Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-71-00517 от 30 декабря 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радио продолжается, пишет Ленуся из Кирова. Привет, передаем вам большой привет из праздника. Вас желаю жить в ритме веселья, оптимизма, успеха и радости, процветания. Передайте привет всем работающим в ночную смену. Спасибо, что радуете нас, город Киров. Ну, конечно, передаем привет всем, кто работает в ночную смену. Лично от меня пожелание, знаете, бывает, что в ночную смену, ну, так вот заболит голова как-нибудь, но не вовремя. Или, не знаю, там, где-нибудь под ребром потянет, и думаешь, так, мне еще надо доработать эту ночную смену. А у меня голова болит, поэтому, дорогие ночники и ночнушки, если у вас что-то сейчас болит, если вам как-то физически не очень, но я желаю, чтобы поскорее ваша ночная смена закончилась, и вы уже поскорее пошли отдыхать. Так, Анатолий пишет: привет, Русское радио, поздравляю с праздником, с Днем радио. Светлана, с праздником, спасибо, что вы есть, успехов и процветания. Эфир Русского радио всегда заряжает на весь день, так держать. Светлана из Забайкалья. Здравствуйте, дорогое Русское радио, поздравляем с Днем радио. Слушаем вас каждый день на даче, дома, в машине, везде, где ловит. Желаем успехов и процветания. Иркутяне, мы вас любим. Так, смотрю дальше. Доброе утро, любимое Русское радио. Передаю большой привет своему мужу, который очень далеко от меня. Сережка, мой любимый, я люблю тебя. От Олеси сообщение. И своим девочкам, они безупречные. Хорошего дня, отличного настроения. И всем тем, кто едет на работу или просто пьет кофе и слушает Русское радио. Всем хорошего настроения и удачи от Олеси.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот от Светланы аргумент такой. Мои хорошие, от всей души поздравляю всех вас. Ребята, вы лучшие. Без вас жизнь была бы невыносима, пишет Светлана. Все песни, которые вы ставите, только любимые, только для вас любимых, только от нас, для вас, ну и так далее. Ну вот аргумент про то, что жизнь была бы невыносима без русского радио, но это прям сильно. Это прям сильно. Это прям серьезно уже. Так что, Светлана, спасибо вам большое. А с праздником, зубры русского радио, русском радио за здравный стакан. Да, это тоже серьезно. Привет вам, Сашка Хам. Доброе утро, русское радио. Татьяна пишет. Хочу поздравить своего любимого мужчину, экс-ведущего радио Уссурии Виталия Рябинина с профессиональным праздником. Я тобой горжусь, люблю тебя, восхищаюсь твоими талантами и умениями. Ты мой цветочек. Как это красиво звучит, как это мило. Твоя Танюха. Не только мужчины могут называть женщину, что ты мой цветочек, но и женщина может сказать мужчине, ты мой цветочек. Как-то мило, как-то приятно. Пишет Диана. Здравствуйте, Русское радио. Передаю привет всем моим любимым иркутянам, Кириллу, маме, соседям. Едем сейчас все вместе. Отдельно прошу поздравить мою любимую мамочку Олесю от Дианы. И скажите это, пожалуйста, по русскому радио. Сказали с удовольствием, сказали.
0: Новая песня на русском.
2: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

Это черный чай, поэтому, надеюсь, я не один. Надеюсь, нас много таких, кто готов сейчас выпить чашку чая на работе или где-то в движении, в пути. Смотрю, что у нас происходит на странице ВКонтакте. Дорогой Русское радио, с профессиональным праздником, пишет Анна. Всех благ вам. Спасибо, что вы есть. Мы вас очень любим. И с вашей помощью хотим поздравить с юбилеем нашу очаровательную подругу, одноклассницу Лего Людмилу. Будь всегда здоровой, счастливой, радостной, любимой. Пусть все будет хорошо. Твои одноклассники, от всего сердца поздравляем. Привет, Вселенная! Под названием Русское радио вы первые, мы первые, единственные, простите за капслог, Алексей, не страшно. Но в праздник именно так хочу поздравить всю корпорацию РМГ с нашим праздником. В первую очередь вас, Артем, Юлию Калинину, вечному Дмитрию Лебедеву. Давайте не будем перечислять всех ночников. Вы мои самые родные, утренние крутыши, плюс Лену Журавлеву, Перчики. Вечернее шоу во главе с легендой Пряниковым, всем-всем-всем, новостника РСН, всем тем, кто остается за кадром, от Попова до нашего родного. Ну и еще хочу выделить уже родного Филатова, это тот диджей, который в 13-м поверил в меня и доверился. Спасибо, Дима, прости за фамильярность. 13 лет спустя могу сказать, что мой первый шаг в сторону был золотой дорожкой, которая скоро станет для меня платиновой. Я к этому стремлюсь. Алексей, большое спасибо за такое чудесное сообщение.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, друзья, время-то летит, летит время. Виктория пишет: доброй ночи, Артем. Хочу передать привет компании Асса Медика, бригаде номер 1 и 2. Уважаемые коллеги, прекрасного всем настроения. Хорошо отработать ночную смену. И хочу поздравить Русское радио с Днем радио. Процветания и успехов. Знаете, вы лучшие. Колесник, Виктория, Беларусь, Минск. Большое спасибо, Виктория. Людмила пишет: доброй ночи, Тема, с праздником. Родные мои, любимые музыкальные диджеи, ведущие новостей, процветания, любви, уважения друг к другу, самых верных радиослушателей, добра, великолепных хитов и самых крутых артистов. Обнимаю, люблю, целую нежно каждого. Ваша навек, Людмила. Ну вот Людмила, например, она, знаете, слушает Русское радио очень-очень много лет. Десятилетий, я бы даже так сказал. И вот как здорово, что рядом с нами есть такие преданные слушатели, которые идут по жизни с нами, меняются вместе с нами, присылают нам подарки. И вам, друзья, огромная-огромная благодарность. Ольга пишет: с Днем радио вас! Передаю привет своей коллеге Жирикенский ГОК Корниловой Кристине. Это Оля. Доброй ночи, Русское радио. Хочу передать привет своим коллегам из Мега Яблока, Симферополь, Наташе, Лене, Светулику, Эдемчику, Катюше. Желаю вам быть всегда в добром здравии. Встретимся через 4 дня. Ура!

0: Ваши сообщения в праздничном столе заказов Русского радио. Еще раз всех поздравляем с Днем радио, друзья. 7 мая, важнейший день. Так, Екатерина пишет: доброй ночи всем, кто трудится ночью. Хотелось поздравить вас с праздником, с Днем радио. Всем привет. Юлия Воскобойникова: хочу пожелать хорошего дня моему мужу Никите. Надеюсь, все наши мечты сбудутся. Юлия, уверен, что все сбудется. Мария Олеговна: доброй ночи, Русское радио. Хочу передать привет своему мужу Алексею. Елена Русина: Артем, все, кто работает на Русском радио, вас поздравляю с Днем радио. Музыка моя — это вы. Исполнение желаний, высот в профессии, счастья и удачи. Елена из Екатеринбурга. Елена, большое спасибо, что вы с нами. Привет, Русское радио. Привет, любимое радио. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Это Марина Шевченко. Желаю процветания и еще, чтобы и дальше много-много лет вы радовали нас своим вещанием. А также хочу поздравить своего брата Сергея. Это его праздник. Он закончил Рязанскую радиоакадемию, и у них, у выпускников, традиция встречаться в этот день. Ну а когда же еще? Всем хорошего настроения. Марина, Сельцы, Рязанская область. Ох, поздравления это вашему брату тоже передаю. Все, друзья, стол заказов, увы, завершается. Следующий стол заказов уже днем. Пока же я, Сорокин, готов поставить для вас лучшие и любимые песни. И спасибо большое, что вы здесь с нами. С праздником!
1: Артем Сорокин на Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.